0: Радио Могилев.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

Приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

0: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
1: Наши хиты.

0: Могилеве 4 утра.
1: Прогноз погоды. 24 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями. Временами дожди, ветер переменных направлений, местами порывистый. Температура воздуха днем +10, +15.

0: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: Астрохит.
1: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды напели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
0: Астрохит недели.
1: Не пропусти.

каждый хит становится историей. Но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте.

Необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: В Могилеве 5 утра.
1: Прогноз погоды. 24 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями. Временами дожди, ветер переменных направлений, местами порывистый. Температура воздуха днем +10, +15.

прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.

Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

0: В Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 24 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, ветер переменных направлений, местами порывистый, температура воздуха днем +10, +15.
1: Радио Могилев.

0: Радио Могилев.
1: Пока, пока, котики, моя пармотики, я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока, пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука, жука, пиццу.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Передача подготовлена по заказу Могилевского областного исполнительного комитета.
1: Местное время.
2: Для лиц старше 12 лет.
3: В студии Елена Бубликова. Здравствуйте. Вашему вниманию новости Могилевской области. Глава администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой с рабочим визитом посетил Чаусский район. Говорили о развитии агропромышленного комплекса, управлении крупными хозяйствами и качестве проведения осенних полевых работ. Агропромышленный комплекс – важный сектор экономики региона, на него постоянно обращает внимание глава государства. Повестка встречи сформирована с учетом недавней рабочей поездки президента в Шкловский район и подписанного по его итогам протокола поручений. С председателем Телемеры исполкомов региона обсудили итоги работы сельхозорганизации области с января по август 2026 года, ситуацию в животноводстве и организацию сева озимых зерновых культур. На совещании Дмитрий Крутой отметил, важно грамотно выстроить управленческую вертикаль и обеспечить крупные сельскохозяйственные предприятия начальниками участков.
4: Когда большое хозяйство по протяженности, допустим, как те же говяды, 40-50 километров, требуя ежедневного внимания ко всему спектру проводимых сельскохозяйственных работ, а они требуют соблюдения технологических регламентов. И вот это ежедневный контроль, который бы обеспечивали в том числе начальники участков, если бы они были, позволило бы, не требуя каких-то больших финансовых и прочих затрат, кардинально повысить эффективность. И вот на примере говяд мы сейчас эту работу проводим, будем ее сразу же масштабировать на Шкловский район, чтобы президенту в ноябре месяце доложить результаты. Ну и здесь вот я сегодня поручил каждому предрику, который на территории районов, в которых есть вот эти объединенные сельхозорганизации, посмотреть эту тематику.
1: Шклов.
3: В Шкловском районе компания по уборке кукурузы в самом разгаре. Хозяйства одно за другим заполняют силосные траншеи, стараясь не терять ни одного погожего дня. Как пишет портал Шклов.Инфо, хорошие темпы показывает ОАО «Любиничи Агро». Под царицу полей в сельхозорганизации отведено 2300 гектаров, 1900 на силос и 400 на зерно. Поле в эти дни живет по четкому распорядку с 7 утра и до 7 вечера. Прямо в поле организовано горячее питание. Такой подход помогает сохранять труженикам силы и работать без сбоев. Как рассказала агроном хозяйства Кристина Сковородина, сейчас оптимальное время для уборки. Урожайность зеленой массы составляет 260-280 центнеров с гектара, что выше прошлогодних показателей. Для хозяйства кукурузный силос не просто корм, а фундамент всей зимовки. От его качества и объема напрямую зависит продуктивность стада, а значит и экономические показатели предприятия, потому стараются использовать каждый погожий день максимально эффективно.
1: Местное время.
3: Руководители почти 50 турецких компаний побывали на Могилевщине. Деловая поездка запланирована в рамках визита турецкой делегации в Республику Беларусь. К слову, Могилевская область – единственный регион, который посещают представители турецких деловых кругов за пределами столицы. Встреча прошла на базе СЭС Могилев, и это не случайно. Среди резидентов СЭС – 4 компании с турецкими инвестициями. Они устойчиво развиваются и успешно ведут свой бизнес. Целью визита было обсудить перспективные направления сотрудничества, а также производственный и экспортный потенциал резидентов СЭС, говорит чрезвычайный полномочный посол Турецкой Республики в Республике Беларусь Гючлю Джем Ишик.
5: Наша задача не в том, чтобы мы производим вам продать, или наоборот у вас то, что производится, чтобы продавалось у нас, а совместное производство, продукцию которую можно будет реализовать в третьих странах.
3: Язык бизнеса – это конкретика и прямые контакты. В Могилевской области есть что предложить, от продукции до готовых площадок для старта новых производств. Про увеличение экспортных поставок, например, договорилась компания «Омскарбон». Каждая договоренность на такой встрече – это шаг к созданию новых производств, а значит, новые рабочие места для местных жителей. Кроме того, приход инвесторов и рост экспорта – это дополнительное налоговое поступление в бюджет.
1: Местное время.
3: Торжество по случаю Дня машиностроителя на предприятии «Ольса» совпали со значимым событием – вводом в эксплуатацию нового производства электросварных труб и металлообработки. Как рассказали в областном объединении профсоюзов, разделить с коллективом радость двойного праздника приехали руководство города, администрация СС «Могилев», депутатский корпус. Гости вместе с директором предприятия Екатериной Богданович приняли участие в церемонии открытия нового объекта, а затем оценили его возможности во время экскурсии по производственным площадкам. Запущенное производство оснащено передовым оборудованием и позволит «Ольсе» освоить выпуск импортозамещающей продукции стальных электросварных труб. Предприятие выстраивает полный производственный цикл от поставки стальной ленты до выпуска готовой продукции, в том числе стальной садовой мебели, которая давно стала визитной карточкой предприятия.
1: Местное время.
3: Сегодня в Беларуси пройдет единый день безопасности. Это отработанная форма взаимодействия экстренных служб, реагирования и граждан. Задача – научить действовать при чрезвычайных ситуациях, в первую очередь при пожаре. В Могилевской области уже определены точки, где пройдут общие масштабные учения. Подробнее о них расскажет наш корреспондент Марина Касьянова.
6: В областном центре организаторы единого дня безопасности в этом году сделали акцент на высшее учебное заведение. Одной из основных площадок станет Белорусско-Российский университет. Предположительно, прикладной урок безопасности охватит более 2000 студентов, плюс преподаватели, рассказала официальный представитель Могилевского областного управления МЧС Инесса Елфимова.
7: Субъекты профилактики организуют свои тематические площадки. Это не только спасатели, но и милиция, Красный Крест, освод, газовая служба. Каждая организация расскажет о безопасности в своем направлении. Мы проведем тренировочную эвакуацию из здания.
6: Единый день безопасности – своеобразный ответ белорусских спасателей на катастрофы в местах с массовым пребыванием людей, которые происходят в мире. Проводится единый день безопасности с 2018 года каждый четвертый четверг сентября по инициативе Государственного секретариата Совета безопасности.
7: Ключевая роль в этом мероприятии отдается руководителям всех форм собственности, предприятий, организаций. Именно они должны провести со своими работниками тренировочные занятия, а также учебную эвакуацию при пожаре и здания своей организации. Мы надеемся, что вы с пониманием отнесетесь к проведению подобных мероприятий, потому что безопасность начинается с каждого из нас.
6: Сегодня в крупных торгово-развлекательных центрах также развернутся тематические площадки безопасности. Изучить основные правила поведения при пожаре можно самостоятельно на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь в разделе «Единый день безопасности» собраны основные советы при эвакуации из помещений.
1: Год белорусской женщины.
3: В год белорусской женщины радио «Могилев» продолжает рассказывать о тех, кто своим трудом, талантом и теплом рук сохраняет и приумножает наше культурное наследие. В этот раз героиней репортажа стала Алла Смолякова, мастер соломоплетения, член Союза мастеров народного творчества Республики Беларусь и председатель общественного объединения могилевских ремесленников «Шчырая майстерня». Алла Смолякова уверена, роль женщины-хранительницы предопределена самими традициями. Женщина испокон веков хранит очаг, работает руками и передает ремесло дальше. Именно в женском творчестве соединяются эмоции, гибкость, мягкость и та самая живая связь поколений, которая позволяет традиции не угасать, а развиваться. Как наши бабушки и прабабушки, так и сегодня мастерицы бережно несут это наследие сквозь время.
8: Женщина – хранительница очага. Она уже изначально свыше ее выбрали хранительницей. Ей наканована сохранять это. И работать руками прежде всего. Ну, а работа руками, вы же понимаете, это и эмоции, творчество, и развитие нашего мозга. Поэтому женщина, мне кажется, более развивающаяся. Она более гибкая, мягкая. Поэтому и хранит она традиции, в общем-то, испокон веку, как наши бабушки, прабабушки.
3: При этом Алла Смолякова убеждена, традиционное соломоплетение может и должно жить в современном мире. Оно создает работы из традиционного материала, используя старинные техники, но смотрит на них глазами человека 21 века. В октябре откроется ее выставка «Дуэт», совместный проект со Светланой Тимошенко. Это не просто экспозиция, а свидетельство личного роста. 15 лет назад мастерицы впервые собрали в выставочном зале около 50 могилевских ремесленников. ремесленников, а сегодня сами выходят на эту площадку с персональными коллекциями.
8: Работы все будут очень свежие, 35-40 моих работ плюс Светланины. Соломоплетение будет, будет отсылка, конечно, к традиции. Мы никуда не денемся, потому что это прекрасно, и видеть в этом прекрасное мы должны. Это и пауки, и это традиционные формы животных, и это традиционная форма, которую нам дала фабрика художественных изделий, форма куклы. Это и более пластичные такие скульптуры будут из серии «Соседи». У меня есть такая серия. Это и дуэты с другими мастерами, с деревом, с глиной в сочетании.
3: Говоря об образе белорусской женщины, Алла Смолякова вспоминает героинь фильма «Купальская ночь» – мягких, скромных, но по-настоящему боевых хозяек, которые ведут за собой и вытягивают на себе все.
8: Они хозяйки в семье. Это они ведут за собою. Они играют главную роль. И поэтому роль женщины, наверное, главная. Ну, в общем-то, отсюда и ее характеристики. Все равно белорусская женщина – достаточно боевая женщина. Это женщина, которая живет на той земле и исторически, на которой она вытягивает на себе все. Поэтому это очень сильная женщина.
3: Такие мастерицы, как Алла Смолякова, доказывают, белорусская женщина – это не только хранительница очага, но и хранительница самой души народа. И пока их руки творят, традиции живут.
1: Местное время.
3: Отчетная выставка Могилевского отделения Белорусского союза художников и скульпторов открылась в выставочном зале Музея истории Могилева. В этом году выставка посвящена 60-летию выставочного зала. На это время он превратится в дом, где живе натхнение. Именно такое название было выбрано для этой выставки. Подробности у Татьяны Путневич.
9: Дом, где живе натхнение. Именно так называется традиционная осенняя выставка могилевских художников и скульпторов. Живопись, графика, скульптура, керамика. Керамика здесь представлена в таком разнообразии, что, посетив выставочный зал, ваша осень сохранится в памяти ярким незабываемым моментом. Каждый год Могилевское областное отделение художников и скульпторов отбирает лучшие работы для итоговой выставки. В этом году это красочная палитра вдохновения от более чем 30 мастеров искусства области. Выставка приурочена к 60-летию выставочного зала, рассказывает могилевская художница, член Белорусского союза художников Вера Юркова.
10: Я очень люблю выставляться в этом зале. Он маленький, камерный, очень уютный. И здесь вот эти точечные направляющие. А этот зал просто жемчужина для художников.
9: Вера Юркова специально к юбилею зала подобрала картины в стиле ретро, как бы подчеркивая связь времени и истории. А председатель Могилевского отделения Белорусского союза художников Роман Куршунов, наоборот, остановился на своих последних работах.
11: Это все свежие работы. Стараюсь не повторяться и что-то представлять новое на выставке. Ну, я работаю пейзаж, но в этом году я вот решил представить именно три натюрморта.
9: Представлены на выставке скульптура и керамика. Именно разноплановый стиль и сюжетов, по мнению организаторов выставки, и даст возможность каждому найти что-то по своему мироощущению. Вдохновиться разнообразием творческих образов от могилевских художников и керамистов можно в выставочном зале Музея истории Могилева до 30 сентября.
1: Местное время.
3: Почти 2000 заявок получили организаторы анимаёвки в этом году. 29-й международный фестиваль анимационных фильмов «Анимаёвка» пройдет на Могилевщине с 30 сентября по 2 октября. Праздник анимации вновь спешит в Могилев. В этом году на анимаёвке рекордное количество стран-участниц. Организаторы получили почти 2000 заявок из 99 стран. 11 из них присоединились впервые. В программе фестиваля три конкурса анимационных фильмов, детского анимационного творчества, детского изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества. Работы конкурсантов оценит профессиональное жюри из Беларуси, России, Казахстана, Китая и Сербии. В период проведения анимаёвки кинопоказы пройдут по всей стране. Для участников и гостей фестиваля запланированы также творческие встречи с создателями мультфильмов, мастер-классы с применением современных технологий, презентации и выставки. 29-й международный фестиваль анимационных фильмов «Анимаёвка-2026» стартует в Могилеве 30 сентября. Организаторами являются Могилевский облисполком и Министерство культуры Республики Беларусь.
1: Местное время.
3: Первая сельскохозяйственная ярмарка стартует в Могилеве уже в эту субботу. Приобрести овощи и фрукты можно будет и в воскресенье. Торговля развернется на площадке возле Могилев аттракционов на проспекте Пушкинском. Время работы с 10 до 16 часов. продавцов. Как правило, в осенних ярмарках Могилева принимают участие сельхозпредприятия, фермерские хозяйства, предприятия торговли, специализирующиеся на реализации сельхозпродукции. Они предложат широкий выбор плодоовощной продукции, также будут в продаже саженцы, удобрения, семена и другая продукция. Что интересного происходит в районах области, радио Могилев расскажет вам завтра в 6:40. Следите за эфиром.
1: Актуальные новости и оперативные репортажи с места событий. Все самое важное и интересное из жизни районов. Ежедневно по будням в 6:40 утра в программе «Местное время» на радио Могилев.
2: Наши хиты.

0: В Могилеве 7 часов.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Паспорта готовности к отопительному сезону в Беларуси получили около 98% теплоисточников и потребителей. Об этом сообщил заместитель генерального директора Госэнергогазнадзора Александр Гулевич, передает Белта. По его словам, Гомельская, Могилевская и Гродненская области зарегистрировали 100% паспортов. Решение о начале отопительного сезона принимают местные органы власти. В первую очередь тепло подают в детские сады, школы и медицинские учреждения. Могилевская область сегодня присоединяется к Республиканскому единому дню безопасности. Основные события развернутся в Могилеве и Бобруйске. Ключевые площадки для учений станут главный корпус БРУ и торгово-развлекательные центры. В ТЦ пройдут внезапные проверки без предупреждения персонала и посетителей, отметил начальник Могилевского городского отдела ПЧС, полковник внутренней службы Вячеслав Башаримов.
2: Цель одна – научить на практике действовать в случае чрезвычайной ситуации, оказать первую помощь, действовать при возможной панике, толпе. А широкоформатное мероприятие у нас пройдет в первом корпусе Белорусско-Российского университета, где будут проведены масштабные учения с привлечением пожарно-аварийно-спасательной техники, эвакуации людей. Будет имитирована реальная чрезвычайная ситуация. В конце будет улица безопасности, где каждый желающий может пополнить знания свои в вопросах безопасности. Там будут представлены локации всех субъектов. Дорожно-транспортной безопасности, безопасности пользования с газовыми приборами, электроприборами, пожарной безопасности. И это только основные субъекты безопасности. Приходите на ярмарку безопасности.
1: Одно из крупнейших легкоатлетических событий Беларуси – Могилевский международный марафон пройдет 27 сентября. На старт выйдут профессиональные легкоатлеты, мастера спорта, участники Олимпийских игр и тысячи любителей бега. Старт и финиш всех дистанций у физкультурно-оздоровительного комплекса H2O. Здесь же развернется культурно-развлекательная программа. В программе 6 дистанций на выбор. Подать заявку на участие необходимо до 26 сентября. Регистрация открыта для всех желающих. И в завершении. К фестивалю «Анимаевка-2026» в этом году присоединились 11 новых стран. Фестиваль пройдет в Могилеве с 30 сентября по 2 октября. К нему присоединились Кения, Уганда, Мозамбик, Палестина и другие. В этом году подано около 2000 заявок из 99 стран. Это рекорд. В программе 3 конкурса, мастер-классы и творческие встречи. Впервые появится номинация «Лучший аниматор анимационного фильма». Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно, днем с прояснениями. Временами дожди, ветер переменных направлений, местами порывистый. Температура воздуха днем +10, +15. Сейчас в Могилеве +10.

Не можете сориентироваться в пространстве и не в действиях, тоже понимаю, поэтому не буду настаиваться на бодрости души и великом желании покорять вершину. Просто давайте настроимся на максимально комфортный день, прям чтобы все устраивало, ну а мы просто будем рядышком. Далее фоном гости из будущего. Затем послушаем Тайм Импала.

Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
4: Царское золото отмечает день рождения. Праздничные скидки от 35 до 80% на золотые и серебряные украшения. Кольца, подвески, браслеты. Выберите свой особенный подарок. Акция действует по 30 сентября. Подробности на сайте Царская.бай и по телефону +375 29 716 44 44.

радио «Маяк».

0: Знаете, если сегодня все валится из рук с утра, и вообще состояние какое-то странное, просыпаться сложно, знаете, это все магнитная буря. Вялость, апатия, колебания настроения, проблемы со сном могут вызывать магнитные бури. Начало очередное мы сегодня переживаем, продлится она целые сутки, так что ненадолго. Ну и помните, что это все мимо проходящая ситуация. Это вы ни в чем не виноваты. Никого не вините в своих, там, не знаю, в настроении в своем или еще чем-то. Все пройдет буквально завтра, все будет уже намного лучше. Так что проживайте этот день как можно лучше, наполняйте его удивительными моментами, ну и хитами на Радио Могилев.
1: Радио Могилев.

0: 24 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, ветер переменных направлений, местами порывистый, температура воздуха днем +10, +15.
1: Наши хиты.

прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.

0: в кэшбэк деньгами. Ты тратишь, кашалот возвращает. Подробности на сайте belgazprombank.by или по телефону 120.
1: Приглашаем на работу в магазины «Евроопт» в городе Могилеве. Требуются продавцы, контролеры-кассиры, грузчики, уборщики помещений и другие. Мы предлагаем удобное место работы, обеды за полцены и подарочные сертификаты на покупки каждый месяц. Подробнее о вакансиях узнавайте по номеру 7497 или на сайте eroboto.by.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

очередной осенний день, причем во всех таких, знаете, осенних традициях. И тут главное, что зонтик до настроения дома не забудьте, одеться по погоде. Надеюсь, нет проблем у вас со всеми перечисленными составляющими этого дня. А для полного комфорта, ну, держите фоном радио Могилев. И у нас, знаете ли, для вас всегда найдется любимый трек и любимый хит. А вы завариваете чаек в любой непонятной ситуации. Какой-нибудь, знаете ли, максимально полезный и витаминизирующий. В общем, всем настроения и отличного начала дня.

0: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: Кирове 8 часов.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов Министерства энергетики с 25-летием со дня его образования. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Этот день стал важной вехой в развитии белорусской государственности. Вам была доверена работа по организации надежного обеспечения страны энергией, которая является одной из составляющих национальной безопасности, говорится в поздравлении. Беларусь и Китай подписали меморандум о внедрении электронных разрешений на международные грузоперевозки. Об этом Белта сообщили в Министерстве транспорта и коммуникации Беларуси. Одним из главных драйверов роста эффективности логистики должно стать внедрение системы электронных разрешений. Ожидается, что переход на цифровой формат принесет рынку ряд ключевых преимуществ. Начался официальный визит в Беларусь парламентской делегации Исламской Республики Пакистан во главе с председателем Сената парламента, сообщает Белта. Во время официального визита, который продлится по 26 сентября, запланированы встречи парламентской делегации Пакистана с руководством Совета Республики и Палаты представителей, переговоры в правительстве. Главным итогом межпарламентского диалога станет подписание меморандума о взаимопонимании между Советом Республики Национального собрания Республики Беларусь и Сенатом Исламской Республики Пакистан. Уважение, забота, ответственность – так называется республиканская акция ко дню пожилых людей. Основные мероприятия, которые стартуют в Беларуси на этой неделе. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда. С сентября по октябрь по всей стране пройдут мероприятия, направленные на поддержку и активное долголетие граждан старшего поколения. В их числе первый союзный слет «Мы за активное долголетие» в Витебске, ярмарка вакансий для пожилых людей и инвалидов, а также запланированы благотворительные акции, концерты и мастер-классы. И в завершении, только по 30 сентября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорка. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно, днем с прояснениями, временами дожди. Ветер переменных направлений, местами порывистый. Температура воздуха днем плюс 10, плюс 15. Сейчас в Могилеве плюс 10.

утро всем, кто сегодня с утра не жалуется на очередной серый мокрый день, на соседа косолапого по дороге, на работу нелюбимую, на ранний подъем, а потому что это бессмысленное занятие, да, сами себе только хуже делаете. Всем нам желаю вдохновения, удачи, побед, а музыкальное сопровождение лучшему дню уже готово. Далее слушаем «Елка, грею счастье». Затем в эфире появится «Heaven, I Run».

0: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
1: МТ-банк.
2: Целовать твои волосы, бежать тенью по венам, на руках твоих полосы, позвонить.

Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029 324 66 66.

0: отдельный привет этим бесстрашным товарищам. День для себя. Я считаю, это прекрасный повод собрать коллег за чашечкой чая. Ну и какой праздник без хорошего фончика из хитов любимых, да? Вот и делайте громче.
1: Радио Могилев.

Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро и

Тех, кто меняет маршрут из-за боли, не обездолен, и ярость превращаю в пульс. С оружием я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает, околет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения, с

0: 24 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, ветер переменных направлений, местами порывистый, температура воздуха днем плюс 10, плюс 15.
1: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.

0: всегда такие легкие, как облака. Стильный диван, новенькие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще доступнее с кредитом на Мары от МТБанка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на МТБанк Бай и по телефону 509-99-99.
1: МТБанк.
2: Приглашаем на работу в магазины «Евроопт» в городе Могилеве. Требуются продавцы, контролеры-кассиры, грузчики, уборщики помещений и другие. Мы предлагаем удобное место работы, обеды за полцены и подарочные сертификаты на покупки каждый месяц. Подробнее о вакансиях узнавайте по номеру 7497 или на сайте eroboto.by.

0: Для роста вашего бизнеса МТ-банк предлагает звездные решения. Эквайринг от 10 рублей в месяц и лизинг всего от 3 рублей в год. Акция действует до конца года. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк.
1: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь» и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.

0: Пусть сегодня не будет и тени сомнения в том, что день будет наикрутейшим, а значит, с удовольствием что-то вы сотворите, и пусть ваши дела принесут удовольствие и вдохновение. Кстати, за настроением не забывайте забегать в наши соцсети Threads, Instagram, TikTok, ради нижнее подчеркивание Могилев и информационный телеграм-канал Беларусь 4 Могилев. Ну и здорово, если фоном держите радио Могилев. Оставайтесь с нами и доброе утро.
1: Наши хиты.

обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил руководителей, работников и ветеранов УЛИФ КУРП с 30-летием со дня его образования. Об этом Белта сообщили в пресс-службу белорусского лидера. Глава государства отметил, что за эти годы предприятие стало мощным научно-производственным центром в сфере разработки, модернизации и производства радиоэлектронных систем, СВЧ-устройств и зенитного ракетного вооружения, которое хорошо известно далеко за пределами Беларуси. Войны, санкции и политизация природоохранных площадок усугубляют климатический кризис. Об этом министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает Белта. Все говорят, что изменение климата представляет собой самый большой вызов современности. И пока многие требуют решительных действий, надо честно для начала спросить, а кто же создал этот кризис, задал риторический вопрос Максим Рыженков. Он подчеркнул, что Беларусь принимает конкретные меры в рамках климатической повестки. Особый акцент страна делает на переходе к чистой энергии. Беларусь и Камбоджа расширяют сотрудничество в транспортной сфере. Об этом Белта сообщили в Министерстве транспорта и коммуникации Беларуси. Министр транспорта и коммуникации Беларуси встретился с министром общественных работ и транспорта Королевства Камбоджа на площадке глобального форума по устойчивому транспорту в Пекине. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере гражданской авиации, автомобильного транспорта и дорожного строительства. Первая сельскохозяйственная ярмарка стартует в Могилеве уже в эту субботу. Приобрести овощи и фрукты можно будет и в воскресенье. Торговля развернется на площадке возле Могилев аттракционов на проспекте Пушкинском. Время работы с 10 до 16 часов. На ярмарке предложат широкий выбор плодово-овощной продукции. Также будут в продаже саженцы, удобрения, семена и другая продукция. И в завершении, в честь дня рождения ювелирной сети «Царское золото» скидки от 35% до 80% на золотые и серебряные украшения. Спешите, акция действует по 30 сентября. Подробности на сайте царская.бай и по телефону плюс 375 29 716 44 44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, ветер переменных направлений, местами порывистый. Температура воздуха днем плюс 10, плюс 15, сейчас в Могилеве плюс 9.

9:03 на часах, за окном серенько, но и тут есть свои плюсы. Можно посидеть, помечтать, ну или с головой окунуться в работу, чтобы всего этого не замечать. Выбор, как всегда, за вами, а с нас фон для самого лучшего дня. Накручивайте ручку громкости и двигайтесь в ритме. Радио Могилев. Далее послушаем винта.

0: еще послушаем не свой. Ваша компания, всем отличного дня и настроения.
1: Радио Могилев.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Мечты всегда такие легкие, как облака. Стильный диван, новенькие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще доступнее с кредитом на Мары от МТБанка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на mtbank.by и по телефону 509-99-99.
2: МТ Банк.

0: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
1: МТ-банк.

0: 24 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, ветер переменных направлений, местами порывистый, температура воздуха днем +10, +15.
1: Наши хиты.

0: 32 минуты рабочего времени, а потом и глазом моргнуть не успеем, как он закончится вовсе. А ведь, говоря словами психологов, это тот самый выход из зоны комфорта. Это означает, что наш организм должен начать генерировать всякие идеи по разным поводам. Ну и по мне, так одним из пунктов генерации идей должен быть вопрос, что бы такого сделать, чтобы день на работе прошел в максимально хорошем настроении. Ну и давайте не забывать о тех, с кем мы бок о бок изо дня в день работаем. Если у вас есть коллеги Герман, Дмитрий, Сергей, Федор, Евдокия, Петр, Виктор, Роман, Николай, это ли не повод плеснуть им незапланированного чайку и угостить печенькой? Поверьте, это будет прекрасный повод для улыбки для всех участников всего действа. Ну а с нас Фончик.
1: Радио Могилев.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: С вами Ира Александрова. Доброй раницы.
2: Овен.
1: Каб ничто не заспело вас знянацку, будьте собраны и контролюйте кожный свой крок.
2: Телец.
1: Не заставайтесь сам на сам с невырешенными задачами. Вам необходимый погляд сбоку.
2: Близняты.
1: Некое неудачное расшарование было празмерным, вы хутка у гэтым переконаетесь.
2: Рак.
1: Отрымается знайти самый короткий шлях до заповедной мэты, захававши себе нервы.
2: Лео.
1: Будьте спокойны, а справы хоть и не так хутка, как хотелось, а поле рухаются у потребным кирунку.
2: Дева.
1: Поназирайте за тем, что отбывается сбоку, и вы знойдете нестандартный способ ожитявить задуманное.
2: Шали.
1: Без особистых выселков вы досягнете потребных выников.
2: Скорпион.
1: Спокойный день, але у гультайстве его проживать не варто.
2: Стрелец.
1: Особливых падей не вызначается, але некоторые из них будут потребовать строгого контролю.
2: Козярог.
1: Одного жадания досягнуть поспеху будет мало, треба поворушиться.
2: Водолей.
1: Кругозворот падей – это не страшно, только поспробуйте при этом не брать на себе тяжар лидера.
2: Рыбы.
1: Упевненность у себе и позитивный настрой допомогут переодолеть все перешкоды. С вами была Ира Александрова. Доброго дня.
0: Гороскоп на радио Могилёв.
3: Гороскоп.
0: Радио Могилёв. Твои хиты, твоя волна.

0: 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Как утро начнется. Проносится очередной день, а вот уже и от раннего утра остались одни воспоминания. Так пусть продолжение дня вас не вымотает делами и непременно порадует. А мы преданно и верно будем рядышком подкидывать новые проверенные временем хиты. Олесю Маскину встречайте после 12 часов, а я, Ира Александрова, буду ждать вас уже завтра в 7 утра той же дружной компании. Ну а пока всех обняла. Всем пока.

0: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт.

0: 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. Фактор Баи, дети. Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
1: Наши хиты.

0: В Могилеве 10 часов.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Оптимизация организационной структуры агропредприятий, внедрение четких технологических регламентов в животноводстве и усиление контроля за использованием техники стали накануне темами доклада главе государства, помощника президента, инспектора по Могилевской области Надежды Катковец, передает Белта. По ее словам, разговор с Александром Лукашенко получился очень обстоятельным. Особое внимание было уделено вопросам технологического и организационного устройства сельхозорганизаций. Если в растениеводстве последовательность действий давно отработана, то в животноводстве требуется не менее строгий подход.
2: Отходим от одиночных ферм, где нету технологий, где нету людей, где трудно отследить дисциплину и порядок. Все больше и больше поголовья, в том числе и крупнорогатого скота, переходит на молочно-товарные комплексы. А это значит, что там можно очень четко и правильно выстроить технологию с тем, что потом быть уверенным в своих результатах. Ну, например, родятся телята. До трехмесячного возраста содержатся в индивидуальных домиках для телят. Прошло 3 месяца. Телочки

0: нее нормальная технологичная корова. Ее осеменяют в возрасте желательно 14-15 месяцев. В промежутках неделя, 10 дней это поголовье расстелится, и мы будем иметь хорошую корову, высокопроизводительную корову, будем иметь определенное количество молока. При этом руководитель будет иметь право прийти в областное и районное управление сельского хозяйства с тем, чтобы попросить продать на мясокомбинат низкопродуктивную корову. Вот такая политика, я считаю, очень правильная, ведется в Могилевской области.
1: Беларусь и Мальдивы подписали соглашение о взаимной отмене виз. Как пишет Белта, на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Белоруссии провел встречу с министром иностранных дел Мальдивской Республики. По итогам переговоры главы ведомств подписали соглашение о взаимной отмене виз. Министры подтвердили взаимную заинтересованность в расширении взаимодействия в туристической сфере. Событиям в мире. Парламент Кыргызстана утвердил дату следующих выборов президента, которые состоятся в 2027 году, сообщает ТАСС. Очередные выборы президента Кыргызской республики проводятся в четвертую среду января, года в который истекает срок полномочий действующего президента. Таким образом, очередные президентские выборы в Кыргызстане пройдут 27 января 2027 года. Одно из крупнейших легкоатлетических событий в Беларуси – Могилевский международный марафон пройдет 27 сентября. На старт выйдут профессиональные легкоатлеты, мастера спорта, участники Олимпийских игр и тысячи любителей бега. Старт и финиш всех дистанций у физкультурно-оздоровительного комплекса H2O. Здесь же развернется культурно-развлекательная программа. В программе 6 дистанций на выбор. Подать заявку на участие необходимо до 26 сентября. Регистрация открыта для всех желающих. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно, днем с прояснениями, временами дожди. Ветер переменных направлений, местами порывистый. Температура воздуха днем +10, +15. Сейчас в Могилеве +10.

0: Кофе купил.
1: Вернулась.
0: Билеты в кино.
1: Вернулась.
0: Поужинали.
1: И это вернулось.
0: Что у тебя постоянно возвращается?
1: Кэшбэк по карте.

умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.

0: 24 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями. Временами дожди, ветер переменных направлений, местами порывистый. Температура воздуха днем плюс 10, плюс 15.
1: Наши хиты.

Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375 33 313 37 65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

0: Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Наши хиты.

0: В Могилеве 11 часов.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Паспорта готовности к отопительному сезону в Беларуси получили около 98% теплоисточников и потребителей. Об этом сообщил заместитель генерального директора Госэнергогазнадзора Александр Гулевич, передает Белта. По его словам, Гомельская, Могилевская и Гродненская области зарегистрировали 100% паспортов. Решение о начале отопительного сезона принимают местные органы власти. В первую очередь тепло подают в детские сады, школы и медицинские учреждения. Событиям в мире. Топливный кризис толкает США к принятию чрезвычайных мер. Как сообщает Ньюсбай, власти страны в ближайшие дни намерены запретить экспорт дизельного топлива на 90 дней. Эксперты предупреждают о непредсказуемых последствиях. США обеспечивают пятую часть мирового рынка дизеля, а ситуация в ряде регионов планеты уже катастрофическая. О происшествиях в регионе. Три пожара в Могилеве, Климовическом и Могилевском районах произошло за минувшие сутки. Не обошлось без гибели. Жертвой огня стала 66-летняя жительница Климовичей. Причина случившегося устанавливается, сообщает официальный представитель Могилевского областного управления МЧС Ольга Нехороших.
2: Тревожное сообщение о пожаре частного жилого дома на улице 60 лет БССР поступило сегодня около 2 часов ночи от соседей. Дом горел открытым пламенем, не оставив шансов на спасение пенсионерки. В результате пожара уничтожена кровля, повреждено потолочное перекрытие, внутренняя отделка и имущество в доме. Проверку по факту пожара и гибели проводит Климовический районный отдел Следственного комитета Республики Беларусь.
1: Международный фестиваль анимационных фильмов «Анимаёвка-2026» уже на следующей неделе будет принимать Могилев. Торжественное открытие фестиваля состоится 30 сентября в 14 часов в кинотеатре «Родина». В этот же день зрители ожидают творческая встреча и мастер-класса по китайской анимации. Такое событие на фестивале проводится впервые. Впервые проводится и номинация «Лучший аниматор анимационного фильма». Гостей также ждет мастер-классы, презентации и выставки, посвященные как традиционной рисованной и кукольной анимации, так и новым направлениям. Искусственному интеллекту и виртуальной реальности. Главными площадками станут кинотеатры «Родина», «Космос» и «Червоная зорка», а показы АК охватят все районы Могилевской области. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно днем с прояснениями, временами дожди. Ветер переменных направлений, местами порывистый. Температура воздуха днем +10, +15. Сейчас в Могилеве +9.

0: Всем прикольных звуков в уши. Это программа «Чарт подбери» и я, ее ведущий Рустам Османов. Наскреб для вас подборочку, чтобы вы сделали громче. А может наоборот, тише. Все зависит от ваших собственных предпочтений. Но зарядиться музыкой никогда не лишнее. Так что прекращаем болтовню и к делу «Чарт подбери».
1: «Чарт подбери».
0: Чтобы трек зашел общественности, в нем, как в любом драматическом произведении, должна быть драматургия, конфликт, противостояние, лево или право, черное или белое, жив рок-н-ролл или мертв, и кто громче, рвущие струны рокеры или танцполы диджеи. Билли Талент, наверное, считают, что рокеры. Заценим. Билли Талент, Louder Than the DJ.

0: Ну все, все, молодцы, шумно сделали, зажгли. Мы как раз в программе «Чарт подбери» хотели сделать погромче. Ну а такие треки очень кстати. Но надо помнить, что шуметь лучше там, где ты никому не мешаешь. И по барабану, кто ты, рокер или диджей, «Чарт подбери».
1: «Чарт подбери».
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
0: Невозможно иногда удержаться. Рука сама потянется сделать хоть чуток громче. Особенно, если заиграет подзабытый хит. И, может быть, среди вас найдется тот, кто воскликнет: «О, давно не слышались, ну-ка, погромче сделать надо». Ну так и делайте, «Чарт подбери». Линкин Парк, «Faint».

Ну вот, хоть вспомните, что группа такая и есть. Нет, после ухода от нас Честера Беннингтона Линкины делают всякое, чтобы реанимировать команду. Но есть мнение, что без Беннингтона уже не то. Ну а Faint в переводе вроде как слабый, хотя трек, как слышим, гремит не слабо. Тем более, учитывая, что он из альбома «Метеора» Линкинов. И все же, как бы некоторые рокеры в громкости с диджеями не тягались, нечто похожее на диско у нас все-таки прозвучит. Нам-то главное, чтобы движуха в эфире «Радио Могилев» была. А уж кто кого по громкости переорал, разбирайтесь сами. А у следующего трека еще и название небезопасное такое, черт подбери.

0: Отдиджеили Electric Six. Хотя какие они диджеи? Тоже рокеры. Только что играют по некоторым экспертным источникам с такими элементами, как диско, панк-рок, новая волна, металл и даже гаражный рок. Так что смело можно слушать и в гараже, чарт подбери.
1: Чарт подбери!
0: А следующим треком нанесем звуковой удар не только по ушам, но и по

0: Те, кто переживал, что группа Total пропала, исчезла, растворилась, не выдержав удара адреналином по глазам, не переживайте, она существует. Правда, немного под другим названием. Total и Черкунова. Это бессменная солистка группы Марина Черкунова. 100-500 альбомов в месяц не выпускают, но свежие синглы имеются. Возможно, работать более ударно мешают разборки по поводу авторских прав с известным продюсером Максом Фадеевым. Один сплошной адреналин, чарт подбери.
1: Прогноз погоды. 24 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями. Временами дожди, ветер переменных направлений, местами порывистый. Температура воздуха днем плюс 10, плюс 15.
0: Если трек драйвовый, чарт подбери, то он так и просит добавить громкости. Миссия, потому чтобы вас как-то встряхнуть крутым звуком, возлагается на волну.

0: Иногда трек звучит круто, даже неважно о чем он. Но мне все равно захотелось узнать. Полез переводить и ничего из перевода не понял. Ну и пускай себе, пойду новую подборку делать. Ну а все наши песенки на сегодня спеты. Делал громче с вами я, Рустам Османов. Слушайте музыку сами и дайте слушать ее другим, чарт подбери. Пока.
1: Чарт подбери.
2: Наши хиты.

Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.

Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Наши хиты.
2: А помнишь, как когда-то ты мечтала о том, что есть прямо сейчас у тебя? Я хочу, чтобы ты спасибо сказала себе за себя.

0: 2018 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Беларуси и Пакистану следует интенсифицировать отношения в сфере экономики. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем Сената Пакистана, передает Белта. Глава государства отметил, что на уровне руководства двух стран сложились хорошие отношения. Это обнадеживает, что мы немало еще сделаем, хотя мы и так работаем неплохо. Но тот уровень политического взаимодействия, который у нас существует, и парламентского взаимодействия, явно не соответствует тому экономическому уровню, который между Белоруссией и Пакистаном, сказал президент. Первая биржевая сделка по реализации кормового ячменя на экспорт заключена на Белорусской универсальной товарной бирже, сообщает Белта. Продавцом выступил отечественный производитель кормов и кормовых добавок, а покупателем – российская компания, которая специализируется на торговле зерном, семенами и кормом для животных. Объем биржевого контракта составил 6 тысяч тонн на сумму 734 тысячи долларов в эквиваленте. Несмотря на дождь и холод, любители грибов и ягод продолжают посещать лес. Однако не всем удается найти дорогу обратно, сообщила официальный представитель Могилевского областного управления МЧС Ольга Нехороших. Накануне спасатели помогли выбраться из леса жителю Могилевского района.
2: Вчера около 11 часов утра за помощью в службу МЧС обратился 40-летний житель Могилевского района. Мужчина сообщил, что пошел за грибами и заблудился, предположительно в районе деревни Батунь. В поисках участвовало 14 человек и 5 единиц техники. От МЧС привлекалось 12 человек и 4 единицы техники. Через 2 часа работники МЧС нашли мужчину в лесу. Он не пострадал и в медицинской помощи не нуждался.
1: 30 бойцов РКК, 16 медальонов, орден Красного Знамени подняты за первые 2 дня поисковой экспедиции «Сожский рубеж-2026». Экспедиция проходит в Славгородском районе. По словам поисковиков «Викро», она одна из самых результативных. Уже установлено имя владельца ордена. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно, днем с прояснениями, временами дожди. Ветер переменных направлений, местами порывистый. Температура воздуха днем +10, +15. Сейчас в Могилеве +9.

А мне, знаете, какая сейчас песня вспоминается? Марины Хлебниковой «Дожди, косые дожди». А у нас сегодня косые, прямые, достаточно теплые и, надеемся, мимолетные. И как бы там ни было, все равно хочется, чтобы наш градус настроения был прям на 100 с плюсом. Давайте еще и так добавим. Ну и пусть погода за окном шумит. Главное, чтобы у нас, да, было сухо, уютно, солнечно и музыкально. Вот с таким теплом врываюсь я, Олеся Маскина, в вашу компанию. Проведем немного времени вместе. Как всегда, много любимой музыки, новостей и самого отменного настроения.

Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.

Напомню, что на календаре 24 сентября. Да, сентябрь на исходе, и кто-то скажет, что наступило время меланхолии, потому что солнце становится все меньше и меньше, дождей все больше и больше, а я бы не спешила соглашаться с этим. Да, солнце становится все меньше. Но, знаете, зато мы, мне кажется, замечаем его уже чаще, потому что не так оно нас радует, как летом, и тем не менее, тоже есть такой повод, да, улыбнуться, когда все-таки хорошая погода. Так что давайте не будем торопиться с грустью, включайте радио погромче. Вот гости из будущего прямо сейчас про осень, про ту самую золотую, уютную и хорошую.

24 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, ветер переменных направлений, местами порывистый, температура воздуха днем +10, +15.

Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.

0: ребята, я тоже разыскиваю людей, которые хотят, чтобы близкие улыбнулись и сами улыбнулись. Поэтому, пожалуйста, не теряйте время, берите в руки телефон и пишите письма, потому что настроение нужно поднимать. Я уверена, что многих вот эта погода немножко хмурит. Все просто. Берете в руки телефон 9940, набираете, отправляете сообщение для своих близких и родных, а может быть, вам удобен студийный Viber, плюс 375-44-56-86-176. И все, улыбка на лице точно появится. Пожалуйста, не теряйте время. Привет в обед на радио Могилев через несколько минут.
1: Новинка на радио Могилев.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

0: В Могилеве 13 часов.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с председателем Сената Пакистана предложил провести серьезную ревизию отношений двух стран, передает Белта. «У меня к вам очень серьезная просьба, имея в виду ваш вес в Пакистане, чтобы мы в рамках межправительственной комиссии провели серьезную ревизию наших отношений и проектов, которые существуют, и вышли на те направления сотрудничества, которые сегодня нужны Пакистану и Беларуси, чтобы не было задержек в реализации этих проектов», сказал глава государства. Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в августе 2026 года составила 3135 рублей. Об этом Белта сообщили в Белстате. Самая высокая средняя заработная плата зафиксирована в Минске. В Могилевской области она составила 2655 рублей. Самые высокие заработки зафиксированы у работников сферы информации и связи. Могилевская область сегодня присоединилась к Республиканскому единому дню безопасности. Основные события развернулись в Могилеве и Бобруйске. Ключевыми площадками для учений стали главный корпус БРУ и торгово-развлекательные центры. ТЦ проводит внезапные проверки без предупреждения персонала и посетителей, отметил начальник Могилевского городского отдела ПЧС полковник внутренней службы Вячеслав Башаримов.
2: Цель одна – научить на практике действовать в случае чрезвычайной ситуации, оказать первую помощь, действовать при возможной панике, толпе. Будет улица безопасности, где каждый желающий может пополнить знания свои в вопросах безопасности. Там будут представлены локации всех субъектов – дорожно-транспортной безопасности, безопасности пользования с газовыми приборами, электроприборами, пожарной безопасности. И это только основные субъекты безопасности. Приходите на ярмарку безопасности.
1: Первая сельскохозяйственная ярмарка стартует в Могилеве уже в эту субботу. Приобрести овощи и фрукты можно будет и в воскресенье. Торговля развернется на площади возле Могилев аттракционов на проспекте Пушкинском. Время работы с 10 до 16 часов. На ярмарке предложат широкий выбор плодово-овощной продукции. Также будут в продаже и саженцы, удобрения, семена и другая продукция. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно, днем с прояснениями, временами дожди, ветер переменных направлений, местами порывистый. Температура воздуха днем +10, +15, сейчас в Могилеве +10.

13.06 в родной Беларуси. И прямо сейчас на радио Могилев стартует «Привет в обед». Хорошо, когда есть повод поделиться тем, что происходит в жизни. А еще лучше написать нам, потому что есть огромное желание у вас. Я надеюсь на это. Если пока желание не появилось, пожалуйста, пробудите его где-нибудь, сделать своим близким приятное. Олеся Маскина у микрофона. Жду ваши письма на короткий номер 9940 и на студийный вайбер через 44, а далее 56 86 176. Поехали.

0: Для роста вашего бизнеса МТ-банк предлагает звездные решения. Эквайринг от 10 рублей в месяц и лизинг всего от 3 рублей в год. Акция действует до конца года. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк.
1: Наши хиты.

0: 24 сентября продолжается, и согласитесь, у каждого из нас абсолютно разные занятия. Но круто, что радио Могилев может составить компанию всем абсолютно без исключения. Кто бы чем ни занимался. Так что будьте с нами и не забудьте, что этот час мы творим с вами вместе. Привет, побед продолжается, и уже есть порция ваших сообщений. Здравствуйте, поздравляем с прошедшим днем рождения Марину и желаем ей исполнения всех желаний. Оставайся такой же ответственной, такой же предприимчивой и такой же забавной. Пусть жизнь приносит только положительные и радостные эмоции, а все дорогие и близкие люди всегда будут рядом и поддержат в любой ситуации. Ну что ж, Марин, присоединяемся. Пускай все дела, за которые вы беретесь, получается с первого раза. А еще хочется, чтобы настроение было всегда отменным. С днем рождения! Доброго дня, лучшие ведущие и все слушатели радио Могилев. Передаю самый душевный привет моему любимому мужчине, мужу Валерию. Родной, наша любовь сильнее любых расстояний. Ее не сломать, не разорвать и не погасить. Я хочу, чтобы ты знал, я здесь, я жду, я с тобой. Ты у меня один такой на всей земле. Самый близкий, самый родной. Береги себя, мой хороший. Люблю тебя невероятно сильно. Обнимаю и целую бесконечно. Твоя навеки я. Спасибо, радио, за эфир и всем душевного дня. Ну что ж, летим дальше прямо сейчас, если я не ошибаюсь, а я не ошибаюсь. Владимир Пресняков про любовь-самолет.
1: Привет в обед, слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.

Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Временами дожди, ночи умеренные, днем небольшие. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западный, юго-западный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 12, плюс 17.
1: Наши хиты.

А знаете, приятные слова лучше слать заранее, чтобы они успели попасть привет в обед, потому что 13.36 показывает студийные. На самом деле времени остается немного, чтобы порадовать ваших близких и родных. Короткий номер 9940, а также студийный Viber плюс 375-44-56-86-176. Именно там жду ваши пара.

послание. Например, как это сделал Кирилл. Привет всем моим коллегам. Работаем сегодня лучше, чем вчера. И это, знаете, здорово. Замечательно. Добрый день. Передаю привет самому замечательному мужу на свете, Николаю Алексеевичу. Ты мой супергерой. Это от Марины. А от Анны прилетела весточка такая радостная-прирадостная. Поздравляю нас с мужем с приобретением шикарного автомобиля. Анна, спасибо за фото, рады за вас. Ни гвоздя, ни жезла. Для именинницы Галины тоже есть поздравления. С днем рождения, наша дорогая. В день рождения пожелать тебе хотим долгих лет, доброго и крепкого здоровья. Чтобы жизнь твоя была окружена только любовью, в делах успеха на весь век. Всего, чем счастлив человек. Ох, как здорово. С днем рождения, Галина, с днем рождения. Исполнение всех ваших желаний, всех благ. И будьте здоровы, а также любимы. Ну и от Валентины есть сообщение. Здравствуйте, Алисия. Спасибо за то, что скрашиваете наши заслуженные каждодневные выходные, которые стали буднями. И знаете, это классно. Всем привет и самые добрые пожелания. Как я уже сказала, это сообщение от Валентины. Валентина, мне очень радостно, что вы всегда с нами, что у вас тоже прекрасное настроение, я это прям чувствую. Хорошего дня вам, несмотря ни на дождь, ни на погоду. Пускай у вас все будет замечательно.

0: Приглашаем на работу в магазины «Евроопт» в городе Могилеве. Требуются продавцы, контролеры-кассиры, грузчики, уборщики помещений и другие. Мы предлагаем удобное место работы, обеды за полцены и подарочные сертификаты на покупки каждый месяц. Подробнее о вакансиях узнавайте по номеру 7497 или на сайте eработа.бай.
1: Привет в обед! Слушай и поздравляй, поздравляй и слушай!

0: Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.
1: Наши хиты.

0: Обед на Радио Могилев подходит к завершению. И, конечно, есть ваши еще сообщения. Привет, Радио Могилев. Едем в лес за грибами. Передаю привет любимым маме и папе. И хочу сказать, что дождь нам не помеха. Анжелика и компания. Вы знаете, да, была бы цель. А дальше все будет хорошо. Желаю вам набрать целые лукошки на корзины, ведра. Наверняка пакетов набрали. В общем, пускай ваша охота будет удачной. Передаю привет всем, кто сейчас в отпуске. Анастасия, а всем работающим не хотите передать? Так уж и быть, сделаю за вас это. Ребята, те, кто работает, держитесь. Ну, а всем, кто отдыхает, тоже хорошего отдыха. Ну и есть еще поздравления. Дорогой наш уже совсем взрослый сыночек Герман, поздравляем тебя с днем рождения. Желаем всего самого лучшего. Пусть жизнь твоя будет прекрасной. Будь смелым, здоровым, умным парнем. Побольше тебе ярких, светлых дней. Удачи, вдохновения, настоящих друзей. И пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом. С днем рождения. Ну а мы присоединяемся, и хочется сказать Герману, чтобы действительно на жизненном пути встречались только самые лучшие и добрые люди. Герман, будьте здоровы и с днем рождения. Ну и также хочется, в свою очередь, пожелать всем взбодриться, улыбнуться. И поверьте, день станет гораздо легче. Ну а у меня на этом пока всего. Я, Олеся Москина, не прощаюсь. Услышимся после 15:00.
1: На Радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: в Могилеве 14 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Беларусь и Пакистану следует активизировать отношения в сфере экономики. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем Сената Пакистана, передает Белта. Глава государства отметила, что на уровне руководства двух стран сложились хорошие отношения. Это обнадеживает, что мы немало еще сделаем, хотя мы и так работаем неплохо. Но тот уровень политического взаимодействия, который у нас существует, и парламентского взаимодействия, явно не соответствует тому экономическому уровню, который есть между Беларусью и Пакистаном, сказал Александр Лукашенко.
2: Последний раз, встречаясь с премьер-министром Пакистана, мы договорились о том, что в ближайшем будущем, особенно в этом и в следующем году, мы значительно интенсифицируем наши отношения в сфере экономики. Шахбаз очень глубоко погружен в наши отношения, но, откровенно вам скажу, хотелось, чтобы мы все делали вовремя. Очень важный вопрос налаживания финансового нормального обмена, нормальных отношений в сфере финансов между нашими государствами. Думаю, что это вам под силу сегодня. И имею в виду, прежде всего, ту роль, которую вы играете в мире. Особенно в связи с тем, что вы делаете для урегулирования конфликта в Ормузском проливе.

Пленума, как отметила заместитель председателя Верховного суда Наталья Сарнавская, подготовлен проект постановления, который пресекает действия недобросовестных участников и защищает добросовестных арендаторов. В частности, предусмотрено, что договор продолжит действовать, даже если арендодатель объявит о ликвидации. Также должник сможет оспорить размер неустойки, если деньги списали через нотариальную надпись без его ведома. Арендные споры – второе по востребованности вид договора в экономике. Рост экспорта и снижение складских запасов. В Минпроме подвели итоги работы за 9 месяцев. Об этом рассказал министр промышленности Андрей Кузнецов на пресс-конференции ко дню машиностроителя, передает Билта. По его словам, объем производства по итогам 9 месяцев составляет 97%. К концу года ведомство рассчитывает выйти на показатели более 100%, как по производству, так и по экспорту. Министр отметил, что экспорт уже составляет 102,1%, а год планируется завершить с показателем более 103%. Складские остатки сокращаются. Андрей Кузнецов подчеркнул, что при выполнении плана их удастся сократить как минимум на 10-12%. И в завершение. Антон и Динара Смольские выиграли масс-старты на чемпионате Беларуси по летнему биатлону, передает Билт. У мужчин лучший результат показал Антон Смольский. На 4 огневых рубежах он ошибся всего один раз и на финише обошел Дмитрия Лазовского на 21 секунду. Бронзу взял Никита Лобастов. В женском масс-старте первой финишировала Динара Смольская. Несмотря на 3 штрафных круга, она более чем на минуту опередила Алину Зайцеву. Тройку призеров замкнула Елена Кулак. Также сегодня в Раубичах разыграли медали в масс-стартах у юниоров. Победителями стали Максим Буйницкий и Светлана Пискун. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, ночью умеренные, днем небольшие. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман, ветер западный, юго-западный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью +5, +10, днем +12, +17. Сейчас в Могилеве +10.

Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, ночи умеренные, днем небольшие. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западный, юго-западный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 12, плюс 17.
1: Наши хиты.

0: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.
1: Новинка на радио Могилёв.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники.

0: обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.ru.

С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Беларусь и Пакистану следует активизировать отношения в сфере экономики. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем Сената Пакистана, передает Белта. Глава государства отметила, что в ходе встречи с премьер-министром Пакистана достигнута договоренность, что в ближайшем будущем, особенно в этом и следующем году, отношения в сфере экономики будут значительно активизированы. Очень важный вопрос – налаживание нормального финансового обмена, нормальных отношений в сфере финансов между нашими государствами. Думаю, это вам под силу сегодня, подчеркнул Александр Лукашенко. Руководители крупнейших мировых компаний в области искусственного интеллекта выступили перед Советом Безопасности ООН. Об этом сообщает Белта со ссылкой на Reuters. Они предупредили о рисках, которые ИИ представляет для человечества, и призвали правительство к сотрудничеству. Встреча проходила на фоне предупреждения о том, что системы ИИ вскоре могут выйти из-под контроля человека. Генсек ООН Антонио Гутерреш предупредил, что риски ИИ нельзя игнорировать. В Могилеве пьяный водитель пытался скрыться от ГАИ. Об этом сообщили в управлении ГАИ УВД Могилевского облсполкома. В милицию поступил звонок с сообщением о том, что на проспекте Пушкинском автомобилем управляет нетрезвый гражданин. Инспекторы оперативно выехали и обнаружили Ауди. Водитель игнорировал подаваемые сигналы об остановке. Вскоре сотрудники задержали 60-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения. Медицинское свидетельствование показало 1,66 промилле. За нарушение мужчине придется заплатить штрафа в размере 200 базовых величин. Это 9 тысяч рублей, а также на 5 лет лишится водительского удостоверения. И в завершении общегородские субботники пройдут в Могилеве 17 и 31 октября. Об этом сообщили в горосполкоме. Внимание будет уделяться наведению порядка во дворах, скверах, парках, зонах отдыха, на улицах, площадях города и других объектах социально-бытового и культурного назначения, а также на территориях организаций, строительных площадках, промышленных зонах и других территориях, благоустройстве мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы. Каковы основные события к этому часу? Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди. Ночью умеренные, днем небольшие. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западный, юго-западный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью +5, +10, днем +12, +17. Сейчас в Могилеве +10.

много раз проверено действие. Если придумать себе что-то хорошее, то так и будет, потому что наши мысли материальны. Ну, а если вы не успели утром намечтать себе что-то, то впереди еще целых полдня и целый вечер, а это немало, согласитесь. Мечтайте, загадывайте, и пусть все будет так, как вам хочется. Ну, а я напомню, в стране 15.06, сегодня четверг, а значит, этот час мы традиционно отдаем программе «Прямая линия». В гостях сегодня председатель правления Могилевского областного отделения Белорусского фонда мира Андрей Никитин. 21 сентября отмечался День мира, а сегодня в Могилеве проходит форум «Школ мира». Почему важно донести до молодежи такие понятия, как нравственность, мир, милосердность? И какую помощь фонд мира оказывает соцучреждениям области, в том числе дому ребенка, больницам и не только? Поговорим в эфире в 15.15.

Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.

0: Прямая линия на радио Могилев.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели, в студии Нина Михнова. В гостях у нас сегодня председатель правления Могилевского областного отделения Белорусского фонда мира Андрей Никитин. Андрей Александрович, здравствуйте.
3: День добрый.
2: 21 сентября у нас отмечался День мира. О чем этот праздник?
3: Ну, мне кажется, так очевидно. Его название, оно само за себя говорит, день, когда человечество обращает свои взоры к самому дорогому, что может быть у цивилизации, к мирной жизни. И этот день, пусть он не так давно, в формате Всемирного дня мира, который Организация Объединенных Наций установила для всех государств-членов ООН, с 81 года отмечается в таком формате. Но, тем не менее, это день, когда международное сообщество призывает, чтобы остановились войны хотя бы на день, а те страны, в которых, к счастью, царит мир, чтобы они в очередной раз задумались над ценностью такой жизни.
2: И сегодня у нас в области проходит форум «Школ мира» уже второй раз. В чем цель форума? Кто собрался?
3: Да, я думаю, что вообще это такая манифестация мира для такого государства, как Беларусь, которая никогда войну не начинала и агрессором никогда не была. Форум молодых людей, а это сегодня, я позволю себе сказать, более 600 человек приехало сегодня в областной центр, чтобы вместе на площадке областного центра творчества встретиться, обменяться своим взглядом на мир, своими инициативами миротворческими, гуманитарными, своими планами на будущее вообще. Этот день вдохновляет как раз нас всех к тому, чтобы даже в мирной стране, вот в такой, как наша, мы могли увидеть, как мы этот мир вместе строим. Тем более, что лозунг в этом году форума «Школ мира» — это «Мы вместе, Беларусь».
2: А сколько сейчас в нашей области школ мира и что это за школы? Каким образом можно получить такое почетное звание?
3: Ну вот еще я, кстати, хочу поблагодарить руководство телерадиокомпании нашей за то, что я имею честь общаться с нашими земляками уже на постоянной основе в этот день. Если в прошлом году я рассказывал, что у нас было немногим более 50 школ мира, то сейчас их уже 67. Это учреждения образования не только средние школы. Это есть и дошкольные учреждения. У нас и колледжи. Школы мира — это такое фигуральное название. Школа мира. Место, где учат миру. Так вот, надо сказать, что это одна из таких инновационных форм учебно-воспитательного процесса, когда ребята могут очень глубоко посмотреть на гуманитарную составляющую жизни. И, конечно, те учреждения образования, у которых гуманитарный компонент, как правило, силен, те, которые готовят ребят для того, чтобы они в будущем выбрали для себя профессии, связанные с гуманитарной сферой, с общением с людьми, это очень популярно, потому что, повторюсь, это все формирует культуру отношений, культуру мира в том числе. И я рад, что у нас на Могилевщине это пользуется, на самом деле, любовью педагогов и ребят наших.
2: Спасибо большое за пояснение. Через несколько минут вернемся в эту студию и продолжим нашу беседу.
0: Прямая линия. Радио Могилев.

0: Прямая линия на радио Могилев.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Итак, мы продолжаем. Сегодня в студии радио Могилев председатель правления Могилевского областного отделения Белорусского фонда мира Андрей Никитин. Андрей Александрович, этим летом вручили очень нужную, важную аппаратуру для дома ребенка. Что за проект? Кто в нем участвовал? Кто поддержал начинание фонда мира?
3: Спасибо за то, что это событие в медийном пространстве тоже освещалось, потому что, вы знаете, говоря так, что добро надо делать в тишине. Ну, может быть, это тогда, когда это делает кто-то один. А когда это делает общество, конечно, этим надо делиться, потому что таким образом мы сами себя делаем богаче и формируем себя как личность и пример даем другим. И в данном случае, конечно, это не один человек делал добро. Это делала добро организация, наша областная структура. Фонда мира, в которой, позволю себе сказать с гордостью, более 165 тысяч жителей Приднепровского края участвуют, как члены общества. Так вот, конечно, вместе мы можем многое и доброе, и вот этим летом мы, зная, что каждому человеку отзывается в сердце чужая боль, особенно ребенка, мы решили, и, кстати, мы это делаем на постоянной основе, помогать нашим учреждениям здравоохранения и, конечно, в первую очередь, таким, как Могилевский областной дом ребенка, где есть, думаю, слушатели наши знают, отделение паллиативного ухода, где находятся ребятки, которые

0: Очень важно, я, конечно, должен сказать нашим землякам о том, что это благодаря вашему, дорогие друзья, участию сегодня и дети могут дышать в доме ребенка, которые не могут самостоятельно дыхательную функцию реализовывать. Хочу поблагодарить вас за то, что вместе при вашей помощи мы смогли приобрести новый аппарат, современный аппарат наркозно-дыхательный для Могилевской городской больницы скорой медицинской помощи, чтобы наши женщины, которые будут рожать с помощью кесарево сечения операции, могли в хороших условиях анестезии новых белорусов нам вот родить. И в целом, надо сказать, что в этом году вот блок, связанный со здравоохранением, он очень насыщенный, по крайней мере, мероприятие, направленное на улучшение здоровья женщины белорусской в объеме почти 200 тысяч рублей, направлено на эти цели Фонда мира по всей области. Для того, дорогие друзья, чтобы мы друг другу могли помочь, в первую очередь, конечно, в важных вопросах сохранения здоровья.
1: Вот как раз предвосхитили и стали рассказывать ответ на мой вопрос, что еще помимо вот аппарата ИВЛ, который дом ребенка, получается и для женщин аппарат в больнице. Может быть, еще какие-то проекты, которые реализованы и в ближайшее время будут реализовываться?
0: Да, конечно. Если говорить вот о тематике сотрудничества с системой здравоохранения, конечно, мы долгом своим считаем создать достойные условия для прохождения лечения для самой уважаемой, я считаю, категории наших земляков. Это для старших людей, ветеранов войн и труда. Вот только в прошлом году мы открыли более 20 палат для участников войн и труда. Это хорошие палаты повышенной комфортности, где лечиться и приятно, и выздоровление проходит быстрее. Конечно, традиционно это поддержка вот детских учреждений. Это поликлиники, это наш стационар главный, детская областная больница, с которой мы постоянно тоже сотрудничаем и которой тоже помогаем в обновлении своей материально-технической базы. Да и в целом я хочу сказать, что, вы знаете, мы видим свою роль в том, чтобы сегодня государство, которое, конечно, лучше знает, где есть актуализация, вот такая самая, может быть, необходимость быстрого улучшения ситуации или укрепления. Мы стараемся быть помощниками везде.
1: И это очень здорово, и пусть и дальше получается. Для наших слушателей отмечу, через несколько минут мы вернемся и продолжим наш разговор.
2: Прямая линия.
3: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, ночью умеренные, днем небольшие, а ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западный, юго-западный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 12, плюс 17. На выходных кратковременные дожди. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 12, плюс 17. Данные о погоде предоставил Могилев, облгидромет.
4: Наши хиты.

0: Прямая линия на радио Могилев.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Итак, мы вновь в этой студии. Сегодня у нас в гостях председатель правления Могилевского областного отделения Белорусского фонда мира Андрей Никитин. Андрей Александрович, я думаю, важно доносить до молодежи такие вот понятия, как раз-таки как мир, нравственность, милосердность. Это актуально во все времена. И вот форум, который сегодня проходит, это как раз одна из таких площадок. Как фонд мира общается с теми же молодыми людьми, чтобы обсуждать все эти вопросы?
3: Ну, конечно, основной путь это, конечно, через сеть школ мира, с одной стороны. Ну, а с другой стороны, вы знаете, у нас же, слава богу, ребята находятся не только в учреждениях здравоохранения. Конечно, личность формирует семья. Поэтому мы сам духовно-нравственный компонент работы с или взаимодействия с нашими дорогими земляками, конечно, мы считаем, он очень важный. Потому что вообще белорусский народ – это не прагматики. Мы люди, которые очень откликаемся на живое, потому что, вот я где-то слышал такую фразу у кого-то из наших поэтов: «На Беларуси Бог живе». Потому что, правда, мы белорусы, которые живем традициями доброты, достойного отношения друг к другу, взаимопомощи. Конечно, поэтому мы стараемся общаться с семьей, стараемся общаться с людьми. И в том числе, конечно, я вот очень рад, что есть такое понятие, о котором вот и глава государства сказал на встрече с лидерами конфессий, что у нас есть общее понимание того, что мы должны формировать единую общность духовную, белорусский народ. И мы это делаем. Кстати сказать, вот я уже упомянул о конфессиях. У нас очень хорошее взаимодействие со всеми конфессиями, которые работают на территории нашей области, потому что с помощью как раз духовности мы можем говорить о нравственности, о морали, о ценностях традиционных. Можем говорить о наследии духовном белорусского народа. Конечно, мы это делаем, и многое, что мы сделали. А вот только в этом году я хочу сказать, что мы увековечили память защитников Отечества и мирного населения, которое было, стало жертвами геноцида в Шкловском районе. И построен мемориальный алтарь памяти в храме католического прихода в Шклове. Я думаю, что все могилевчане знают это трагическое место, Луполовский лагерь смерти на проспекте Шмидта, где фашистами было уничтожено более 40 тысяч военнопленных и мирного населения. И надо сказать, что это место, где я уверен, что души тех, кто там уничтожен, конечно, они ждут от нас памяти и молитвы. И тоже вот мы вместе с католическим приходом, который там находится рядом практически, наверное, в 500 метрах на перекрестке улицы Островского и Шмидта, возвели мемориальный алтарь памяти жертвам Луполовского лагеря смерти. Потому что жизнь состоит, конечно, не только из материи. Жизнь состоит из памяти, жизнь состоит из эмоций, жизнь состоит из, в том числе, конечно, из таких перспективных позиций, которые говорят о том, что человек живет, пока о нем помнит. Вот мы помним тех, кто отдал свои жизни, кто кровь свою пролил на святой белорусской земле, чтобы сегодня мы жили и могли общаться.
2: И жили именно как раз-таки в мире.
3: Так точно.
2: Андрей Александрович, и в завершение, что бы вы хотели пожелать, какие, может быть, напутственные слова сказать всем тем, кому не безразличны идеи мира и добра?
3: Ну, я уже в который раз вот сегодня об этом говорил, и я хочу еще раз поблагодарить и поклониться нашим землякам за то, что, дорогие друзья, мы понимаем вместе, что нам надо для того, чтобы быть счастливыми. Конечно, это мир, и участвуя в деятельности нашей миротворческой организации, и будучи членами ее, конечно, мы голосуем за мир. Это одна из тоже из предпосылок к тому, что мирные инициативы главы нашего государства, нашего правительства, они находят отклик не только на международной арене, они для нашего общества родные. Характерно. Этим мы показываем, что мы единый народ, что у нас сегодня руководство страны, оно, собственно, чаяниями нашими живет. Поэтому, дорогие друзья, прошу вас, конечно, давайте будем и дальше вместе будем чувствовать себя вот так, как мы в очередной раз почувствовали в дни празднования государственного праздника, Дня народного единства. Мы один народ, мы друг другу братья, мы вместе можем все. И в первую очередь, конечно, мы вместе можем сохранять мир внутри страны, обеспечивать его по периметру государства, делая свою страну сильной, независимой, по-настоящему. И, конечно, я хочу нам пожелать счастья, а нашим детям жить под мирным небом, как мы живем сегодня.
2: Спасибо за такие замечательные слова, и пусть они действительно находят отклик в сердцах каждого из нас. Напоминаю, сегодня в нашей студии был председатель правления Могилевского областного отделения Белорусского фонда мира Андрей Никитин. В студии работала Нина Михнова. Всего доброго, до новых встреч.
0: Прямая линия на радио Могилев.
4: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
5: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Наши хиты.

0: все понарошку. В Могилеве 16 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Беларуси и Пакистану следует активизировать отношения в сфере экономики. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем Сената Пакистана, передает Билта. Глава государства отметил, что в ходе встречи с премьер-министром Пакистана достигнута договоренность, что в ближайшем будущем, особенно в этом и следующем году, отношения в сфере экономики будут значительно активизированы. Очень важный вопрос – налаживание нормального финансового обмена, нормальных отношений в сфере финансов между нашими государствами. Думаю, это вам под силу сегодня, подчеркнул Александр Лукашенко.
2: Налаживание нормальной платежной инфраструктуры между нашими государствами – это тот вопрос, который значительно сдвинет наши торгово-экономические отношения, потому что, вы видите, мы в последнее время начали снижать торговлю между двумя государствами, и во многом это зависит от той инфраструктуры, которая сегодня, платежной инфраструктуры, которая сегодня существует. С нашей стороны никаких тут проблем и задержек нет. Думаю и надеюсь, что после вашего визита к нам будут урегулированы эти вопросы и с пакистанской стороны.
1: Министерство информации Беларуси осудило решение Национального совета по электронным СМИ Латвии ограничить распространение Радио Беларусь на территории страны, сообщает Белта. Решение латвийского регулятора в Мининформе считают ограничением распространения белорусского СМИ. В ведомстве заявили, что обвинение в адрес радиостанции выглядит неприкрытым желанием латвийских властей не допустить распространения объективной и достоверной информации. В министерстве также заявили, что рассматривают произошедшее как проявление политики ограничений в отношении неугодных, по мнению Латвии, российских властей, средств массовой информации. Одно из крупнейших легкоатлетических событий Беларуси – Могилевский международный марафон – пройдет 27 сентября. На старт выйдут профессиональные легкоатлеты, мастера спорта, участники Олимпийских игр и тысячи любителей бега всех уровней подготовки. Старт и финиш всех дистанций физкультурно-оздоровительного комплекса H2O. Здесь же развернется культурно-развлекательная программа для участников и зрителей. В программе 6 дистанций на выбор. В 10 часов старт дистанции на 2,4 километра, в 11 на 10, 21, 42 километра и в 11.10 старт семейного забега. Подать заявку на участие необходимо до 26 сентября. Регистрация открыта для всех желающих. Достаточно выбрать подходящую дистанцию и оформить заявку. И в завершение, ждать либо бабье лето. Синоптики рассказали, когда в Беларусь вернется тепло до плюс 21 градуса. Как сообщили Билта в Белгидромете, после недели ненастных циклонов впереди нас ожидает неделя тихой осенней погоды на фоне антициклона, по периферии которого будет поступать более теплый воздух. Если все пойдет по плану, в конце сентября есть вероятность наступления бабьего лета. Пока же до конца недели в Беларуси сохранится облачная с осадками погода. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде на завтра в нашем регионе. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди. Ночью умеренные, днем небольшие. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западный, юго-западный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 12, плюс 17. Сейчас в Могилеве плюс 11.
3: А последний сентябрьский четверг, нам кажется, всерьез решил напомнить, что осень – это не только, знаете, красивые фоточки в Инстаграме. За окном плюс 11. Дождь и ветер целый день. Но давайте посмотрим на это с другой стороны. Наконец-то можно носить все эти уютные свитерочки, которые все лето грустили в шкафу. А еще пить горячий чай литрами и чувствовать себя при этом абсолютно счастливым. В общем, с этой минуты самый преданный фанат осени Тина Павлова у микрофона готова провести с вами ближайшие несколько часов. Всем доброго дня!

умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Приглашаем на работу в магазины «Евроопт» в городе Могилеве. Требуются продавцы, контролеры-кассиры, грузчики, уборщики помещений и другие. Мы предлагаем удобное место работы, обеды за полцены и подарочные сертификаты на покупки каждый месяц. Подробнее о вакансиях узнавайте по номеру 7497 или на сайте eravota.by.

Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Временами дожди, ночи умеренные, днем небольшие. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западный, юго-западный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью +5, +10, днем +12, +17.

Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на video.bel.ru.

0: События, информация, факты. А теперь по сути.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: В студии Елена Бубликова. Здравствуйте. А теперь по сути о том, что происходит сегодня у нас и вокруг нас. Беларусь и Пакистан. Курс на активизацию экономических отношений. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня принял председателя Сената Пакистана Саида Юсуфа Разу Гилани. Глава государства отметил, что политическое и парламентское взаимодействие двух стран не соответствует текущему уровню экономических отношений и призвал значительно интенсифицировать сотрудничество в этой сфере. Президент предложил провести серьезную ревизию двусторонних отношений в рамках межправительственной комиссии, чтобы определить приоритетное направление сотрудничества и устранить задержки в реализации проектов. Он также поддержал идею развития тесного межрегионального взаимодействия. Очень важный вопрос – налаживание нормального финансового обмена, нормальных отношений в сфере финансов между государствами, подчеркнул Александр Лукашенко.
3: Налаживание нормальной платежной инфраструктуры между нашими государствами – это тот вопрос, который значительно сдвинет наши торгово-экономические отношения, потому что, вы видите, мы в последнее время начали снижать торговлю между двумя государствами, и во многом это зависит от той инфраструктуры, которая сегодня, платежной инфраструктуры, которая сегодня существует. С нашей стороны никаких тут проблем и задержек нет. Думаю и надеюсь, что после вашего визита к нам будут урегулированы эти вопросы и с пакистанской стороны.
2: Продукция наших предприятий востребована, потому что белорусская равно качественная. Так, например, за последние 5 лет производство и продажи продукции могилевского предприятия «Ольса» выросли в 4 раза. Доля экспорта превысила 80%, а география поставок охватила все страны СНГ. Недавно был открыт новый производственный корпус, который расположился на территории в 4500 квадратных метров. Корпус оснащен передовым оборудованием, которое позволяет производить до 7000 тонн готовой продукции ежегодно. Новый корпус стал ключевым элементом инвестиционного импортозамещающего проекта. Внедрение станков лазерной резки листа и трубы позволило заменить ручной труд машинным, что существенно снизило трудоемкость операций и повысило производительность, отмечает заместитель директора, главный инженер предприятия Дмитрий Клещук.
4: На предприятии у нас все уникальное оборудование, скажем так, специализируется для производства наших изделий. И даже есть оборудование, которое изготавливалось на заказ в рамках научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
2: Пока в Беларуси направляют средства на развитие экономики и социальной сферы, на Западе демонстрируют совсем другие приоритеты. Минобороны Литвы закатила роскошную вечеринку за 50 тысяч евро из государственных средств, пишет Newsbuy. Как выяснили СМИ, на корпоративе для 200 человек выступили местные поп-звезды, фолк-группа и даже иллюзионист. Почти весь банкет оплатила казна. И это в стране, которая и так тратит больше всех в Евросоюзе на оборону. Простые литовцы, естественно, в шоке. Прибалтийские элиты годами запугивают население мифическими угрозами и требуют затянуть пояса ради закупки снарядов. Но на практике собранные с людей деньги уходят на цирковые трюки и элитный алкоголь для высшего командного состава. Пока Беларусь и ее партнеры выстраивают прагматичные экономические связи и вкладываются в реальный сектор, западные элиты предпочитают тратить бюджетные средства на развлечения. И, по сути, такие контрасты наглядно показывают, какие приоритеты реально стоят за заявлениями еврочиновников о защите интересов граждан.
0: А теперь по сути. Слушайте нас в эфире, ищите подкасты в ВК и Одноклассниках.

0: Новинка на радио Могилев.
1: В космосе летают мои мечты, и среди них о тебе каждая мечта.

0: Ну что, друзья, очередной осенний час у нас подходит к завершению. Кто-то уже практически день свой рабочий завершает. Кстати, не забудьте зонт и шарф обязательно повяжите. Ну а тем, кто продолжает работать, рекомендую еще чашечку чая себе заварить, потому что осень, знаете, вообще время без лимита на чай должно быть. Но и, естественно, я напомню, что мы с вами встретимся в следующем часе. Там будет еще теплее. Ну, настроением так точно. Так что хорошего всем нам дня и идеального баланса между кофе и оптимизмом.
1: Радио Могилев.

0: Могилеве 17 часов.
1: Обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с председателем Сената Пакистана предложил провести серьезную ревизию отношений двух стран, передает Билта. У меня к вам очень серьезная просьба, имея в виду вашу визу в Пакистане, чтобы мы в рамках межправкомиссии провели серьезную ревизию наших отношений, существующих проектов и вышли на те направления сотрудничества, которые сегодня нужны Пакистану и Беларуси, чтобы не было задержек в реализации этих проектов, сказал глава государства.
2: Хотел бы вас попросить, пользуясь случаем, чтобы вы передали самые добрые слова моего приветствия и пожелания здоровья Шахбазу и Навазу за все то, что они сделали для отношений с Белоруссией. И я очень надеюсь, что и в будущем мы сделаем немало. Будучи недавно дома у Наваза Шарифа, он предложил хороший вариант, и мы его абсолютно поддерживаем. У нас есть опыт, соответствующий в этом плане, наладить тесное межрегиональное сотрудничество. Если сила и пожелания, работа парламентариев будут направлены в этом ключе, мы многое можем достигнуть в наших отношениях. Давайте воспользуемся моментом и решим все застарелые проблемы, которые у нас еще, к сожалению, существуют.
1: Совет Республики Национального собрания Беларуси и Сенат Пакистана подписали меморандум о взаимопонимании, передает Белта. Председатель Совета Республики Наталья Качанова назвала документ новой страницей в истории сотрудничества. Она отметила, что партнерство между Беларусью и Пакистаном находится на хорошем уровне. Спикер указала на важность торгово-экономической, научно-технической сфер. Визит парламентской делегации Пакистана во главе с председателем Сената проходит по приглашению Натальи Качановой и призван придать новый импульс белорусско-пакистанскому диалогу. Месячник по наведению порядка пройдет в Могилеве с 5 октября по 6 ноября. Соответствующее решение принято в горосполкоме. В течение месяца в областном центре проведут уборку и благоустройство дворов, площадей, скверов, улиц, парков и зон отдыха, мемориальных комплексов и мест боевой славы. Наведут порядок на территориях организаций, строительных площадках, промышленных зонах и гаражно-строительных кооперативах. Запланирована ликвидация несанкционированных свалок и брошенных автомобилей, восстановление благоустройства в местах раскопок, а также приведение в порядок детского, игрового и спортивного оборудования на дворовых территориях. И в завершение, только по 30 сентября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорко. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра в Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, ночью умеренные, днем небольшие, а ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер западный, юго-западный, днем местами порывистый, температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 12, плюс 17. Сейчас в Могилеве плюс 11.
3: Вот и вечер. На часах 17.03. Если вы уже собираете вещи, я вас поздравляю, вы пережили самый осенний четверг в этом сентябре. Да, за окном промозгло, но это ведь не повод для грусти. Вы вспомните, теперь у вас есть законное право кутаться в плед с видом философа, включить себе сериал и говорить всем, что вы не бездельничаете, а заряжаетесь осенней энергией. Ну а мы готовы позаботиться о вашем фоне.

0: наши люди, а тех, кто живет по соседству с нами. Знакомые, уникальные, талантливые, неповторимые. И все они наши люди.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Для работников животноводства их отрасль про привесы, надои и корм. Для работников статистики все эти показатели – данные, которые становятся основой для решения. И для этого нужно уметь с ними работать. Главный специалист сектора статистики животноводства – это аналитик, который видит за цифрами тенденции. А как именно их видеть, знает героиня программы Мария Степанова.
0: Наши люди.
2: Мария – главный специалист сектора статистики животноводства, отдела статистики сельского, лесного хозяйства и окружающей среды главного статистического управления Могилевской области. Мария, как ты пришла в эту профессию?
3: Начну, пожалуй, с того факта, что я с детства любила математику, а уже в старших классах поняла, что хочу связать свою жизнь с экономикой. Поэтому, конечно же, в университете выбрала именно экономическое направление. И именно статистика стала для меня мостом между математикой и реальной экономикой.
0: Наши люди.
2: Что было самым сложным в начале пути?
3: Самым сложным был переход от теории к практике. Одно дело – изучить дисциплины в университете, и совсем другое – работать с реальными массивами данных и нести ответственность за каждую цифру. Хорошо, что на тот момент меня поддержали были опытные коллеги и помогли быстро адаптироваться.
2: Что интересного уже удалось реализовать за время работы?
3: На сегодняшний день нам удалось запустить 3 проекта в рамках информационно-образовательной инициативы «Моя статистика». Интерактивный урок финансовой грамотности, тематическую раскраску для малышей и сборник со статистическими задачами, филвордами и кроссвордами. А работать с данными и одновременно упаковывать их в понятный для детей и молодежи формат помогают как раз креативность и, конечно же, знания статистики.
0: Наши люди.
2: Так, а вот это интересно. Расскажи подробнее о проекте.
3: «Моя статистика» — это прежде всего популяризация профессии. Урок финансовой грамотности учит школьников управлять расходами, понимать суть распределения бюджета через статистику. Раскраска, в свою очередь, знакомит малышей с различными сферами статистики через увлекательные игры. А недавно вышел очередной выпуск нашего издания «Сборник задач», где также присутствуют филворды, кроссворды и другие интересные задания, но именно статистической направленности. Мы хотим показать людям, что работа с данными — это не всегда что-то очень скучное.
2: Кому бы посоветовала пойти в эту профессию?
3: Всегда нужно быть смелыми, даже если иногда бывает очень страшно. А если выберете в качестве своего пути статистику, то знайте, что данная профессия о людях и для людей. И это не просто цифры на бумаге, это и есть вся наша жизнь и ее отражение. Если вы любознательны, любите анализировать и хотите видеть реальный результат своей работы, то вам это подходит.
0: Наши люди.
2: Статистика животноводства – это не скучные таблицы, а основа, на которой строится вся отрасль. Главный специалист сектора – тот, кто сводит воедино данные сотен хозяйств и превращает их в понятную картину. А что вдохновляет нашу молодежь, смотрите в наших соцсетях «Радио Нижнее подчеркивание Могилев».
0: Программа «Наши люди». О тех, кто живет с нами по соседству. По четвергам вечером на «Радио Могилев».

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029 324 66 66.

0: Если вы уже пробираетесь через пробки или толпу в троллейбусе, держите вам осенний лайфхак. Что делать, если мерзнут руки? Самый, наверное, простой лайфхак – это просто засунуть руки под мышки. Одна из самых теплых зон тела, которая мгновенно передаст тепло ладоням. А еще можно сжимать кулаки. Резко сжимайте и разжимайте примерно 20 раз, напрягая мышцы предплечья. Это усилит кровоток, и, как следствие, ваши ладошки согреются. Работает безотказно, проверено поколениями замерзающих людей. А еще очень важно – знать прогноз погоды, конечно же. Вот вам, пожалуйста, очередной как раз на завтра.
1: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, ночи умеренные, днем небольшие. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западный, юго-западный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью +5, +10, днем +12, +17.

0: Кофе купил.
1: Вернулась.
0: Билеты в кино.
1: Вернулась.
0: Поужинали.
1: И это вернулось.
0: Что у тебя постоянно возвращается?
1: Кэшбэк по карточке Visa

0: 120.
1: Мечты всегда такие легкие, как облака. Стильный диван, новенькие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще доступнее с кредитом на Мары от МТБанка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на mtbank.by и по телефону 509-99-99.
0: МТ-банк.
2: Приглашаем на работу в магазины «Евроопт» в городе Могилеве. Требуются продавцы, контролеры-кассиры, грузчики, уборщики помещений и другие. Мы предлагаем удобное место работы, обеды за полцены и подарочные сертификаты на покупки каждый месяц. Подробнее о вакансиях узнавайте по номеру 7497 или на сайте eroboto.by.

0: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
1: МТ-банк.
2: Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Ну что, друзья, я надеюсь, что вы добрались уже до дома, согрелись, настроились на уютный вечер. Главное помнить, что каждая осень – это шанс немножечко замедлиться и заметить то, что мы не успеваем летом. Заваривайте чаек, открывайте книжку или просто мечтайте у окна. Ну а я ненадолго уйду для того, чтобы вернуться. Буквально через 5-10 минут мы с вами услышимся в следующем часе, который будет точно еще теплее, даже если за окном разверзнутся небеса и польет холодный ливень.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Полковник Юрий Юндель назначен первым заместителем начальника тыла вооруженных сил начальником штаба тыла. Соответствующий указ сегодня подписал президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом Белта сообщили в пресс-службе главы государства. Президент Беларуси подписал указ о помиловании 15 осужденных, включая 13 человек, совершивших преступления экстремистской направленности. Большинство помилованных – женщины, 10 человек. Об этом Белта сообщили в пресс-службе глав государства. Все они подали ходатайство о помиловании, признали вину, раскаялись в содеянном, а также обещали вести правопослушный образ жизни. Жилищный фонд Беларуси готов к отопительному сезону. Об этом Белта сообщили в пресс-службе Минжилкомхоза. Завершены основные работы. Выполнен профилактический ремонт и опрессовка систем отопления домов и тепловых пунктов. Отремонтированы стыки стеновых панелей. Завершены испытания оборудования котельных. Оформлены паспорта готовности на 3361 теплоисточник. Созданы необходимые запасы топлива. Полная готовность ЖКХ к осенне-зимнему периоду будет обеспечена в установленные сроки. Белорусского государственного знака качества удостоена продукция могилевского предприятия «Ольса». За последние 5 лет производство и продажи продукции этого предприятия выросли в 4 раза. Доля экспорта превысила 80%, а география поставок охватила все страны СНГ. Недавно был открыт новый производственный корпус. Он стал ключевым элементом инвестиционного импортозамещающего проекта, отмечает заместитель директора, главный инженер предприятия Дмитрий Клещук.
2: На предприятии у нас все уникальное оборудование, скажем так, специализируется для производства наших изделий. И даже есть оборудование, которое изготавливалось на заказ в рамках научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
1: На Могилевском международном марафоне, который пройдет 27 сентября, впервые состоится полумарафон. Об этом журналистам на пресс-конференции рассказал главный судья соревнований Дмитрий Сивов, передает Белта. Главным новшеством года станет дебют дистанции 21 километр. Полумарафон в Могилеве организуют впервые, и интерес к нему оказался настолько высоким, что регистрация закрылась еще 2 недели назад, отметил Дмитрий Сивов. Помимо классического марафона на 42 километра и нового полумарафона, участники смогут пробежать 10, 4 и 2 километра. Также запланированы детские и семейные старты. Регистрация продолжается. Заявку на участие можно подать до 26 сентября включительно. И в завершение, только по 30 сентября в «Золотой мечте» скидки до 75% в честь дня рождения. Не упустите шанс приобрести ювелирные изделия выгодно. Подробности акции на goldifizdream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра в Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, ночью умеренные, днем небольшие, а ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер западный, юго-западный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 12, плюс 17. Сейчас в Могилеве плюс 11.
3: Доброго всем вечера. На часах 18.03. За окном суммарно примерно так же, наверное, ощущается тот самый осенний вечер, когда кажется, будто весь город нужно накрыть огромным шерстяным пледом. Главное помнить, что именно для таких вечеров когда-то придумали какао, толстовки с оленями и разговоры по душам. Так что, если вы до сих пор еще не сменили строгий пиджак на мягкие худи, это знак. Потому что осень – лучшее время, чтобы быть к себе добрее.

Время любить и время, я вам скажу, пить чай, потому что чай осенью – это очень важно. Вот, кстати, еще один хороший лайфхак для тех, у кого постоянно руки мерзнут после прогулки. Попробуйте чайную медитацию. Завариваем чашечку ароматного чая. И здесь желательно какого-нибудь имбирного, мятного. Вот любого, который пахнет уютом. Обнимаем чашку ладонями и медленно дышим. Грейте руку, грейте.

завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Временами дожди, ночи умеренные, днем небольшие. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западный, юго-западный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью +5, +10, днем +12, +17.

0: День рождения золотой мечты. Только по 30 сентября спешите воспользоваться скидками до 75%. В золотой мечте мечты сбываются с блеском.
1: Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 332 44 44.

0: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.
1: Ну что, наш осенний вечер только начинается, и я желаю вам провести эти его часы так, чтобы завтра утром вы проснулись с мыслью «Сегодня пятница!» и с легким чувством предвкушения. Ну, не знаю, зажгите свечи, включите любимую музыку или просто посидите в тишине. Главное, чтобы этот вечер стал вашим личным островком спокойствия. И у нас впереди с вами еще много теплых разговоров, уютных моментов и, конечно, хорошей музыки. Услышимся в следующем часе.

0: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: В Могилеве 19 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Беларуси и Пакистану следует активизировать отношения в сфере экономики. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем Сената Пакистана, передает Белта. Глава государства отметила, что на уровне руководства двух стран сложились хорошие отношения. Это обнадеживает, что мы немало еще сделаем, хотя мы и так работаем неплохо, но тот уровень политического взаимодействия, который у нас существует, и парламентского взаимодействия явно не соответствует тому экономическому уровню, который есть между Беларусью и Пакистаном, сказал Александр Лукашенко.
2: Последний раз, встречаясь с премьер-министром Пакистана, мы договорились о том, что в ближайшем будущем, особенно в этом и в следующем году, мы значительно интенсифицируем наши отношения в сфере экономики. Шахбаз очень глубоко погружен в наши отношения, но, откровенно вам скажу, хотелось, чтобы мы все делали вовремя. Очень важный вопрос налаживания финансового нормального обмена, нормальных отношений в сфере финансов между нашими государствами. Думаю, что это вам под силу сегодня. И имею в виду, прежде всего, ту роль, которую вы играете в мире. Особенно в связи с тем, что вы делаете для урегулирования конфликта в Ормузском проливе.
1: Россия и Беларусь имеют значительный опыт взаимных поставок в животноводстве. Следующим этапом должна стать долгосрочная технологическая и производственная кооперация. Об этом рассказала советник министра сельского хозяйства России Мария Журавлева на Международном форуме сельского хозяйства, передает Белта. Также она подчеркнула, что Россия и Беларусь располагают развитой производственной и научной базой и большим опытом взаимодействия. Нам необходимо переходить от взаимных поставок к совместным инвестициям, от отдельных проектов к совместной работе, от обмена технологиями к их созданию. Уверена, что такая модель сотрудничества позволит укрепить продовольственную безопасность союзного государства, повысить технологическую независимость, поддержать производителей двух стран, сказала она. Белстат в статобзоре ко Всемирному дню туризма назвал топ-5 стран, где чаще всего отдыхают белорусы, сообщает Белта. В 2025 году в Беларуси туристические услуги оказывали 1255 организаций, которыми воспользовались более 3,5 миллионов человек. За рубеж по организованным турам съездили 736 тысяч белорусов. Средняя продолжительность отдыха составила 8 дней. В топ-5 направлений вошли Россия, Турция, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Грузия. И в завершение. Первая сельскохозяйственная ярмарка стартует в Могилеве уже в эту субботу. Приобрести овощи и фрукты можно будет и в воскресенье. Торговля развернется на площадке возле Могилев аттракционов на проспекте Пушкинском. Время работы с 10 до 16 часов. Как правило, в осенних ярмарках Могилева принимают участие сельхозпредприятия, фермерские хозяйства, предприятия торговли, специализирующиеся на реализации сельхозпродукции. Они предложат широкий выбор плодовочной продукции. Также будут в продаже саженцы, удобрения, семена и другая продукция. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, ночью умеренные, днем небольшие, ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер западный, юго-западный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 12, плюс 17, сейчас в Могилеве плюс 11.
3: На часах 7 улицы зажигают фонари, в окнах домов появляется теплый свет. И если где-то рядом с вами есть частный сектор, то вы тут точно почувствуете вот этот запах, когда воздух пахнет дымком и опавшими листьями. Если вы до сих пор еще не достали свой самый мягкий плед и не заняли место на диване, знайте, осень сейчас смотрит на вас с укором. И я тоже где-то вот тут в студии так и поглядываю из-под бровей. Но без паники. У нас еще есть для этого целый вечер, чтобы исправиться. Ну а вот что касается впечатлений музыкантов, это, конечно, к нам. По-прежнему в студии прямого эфира радио Могилев Тина Павлова. Всем желаю доброго вечера.

Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прям.

0: пальцев крепче, прижимаю поближе, без остатка раз.
1: Подслушано!
2: Сегодня подслушана очередная порция звездных новостей. Люся Чеботина рассказала о своем бойфренде. Исполнительница тщательно оберегает свою личную жизнь после расставания с Юркисом. Она пообещала, что впредь не будет выставлять отношения на показ. Ну и скрывать тот факт, что у нее есть бойфренд, она тоже не собирается. На днях Люся и турецкий диджей Бурак Йетер презентовали новый трек. Бурак остался в полном восторге от работы с красоткой и заявил, что у нее есть все шансы стать мировой суперзвездой уровня Дуа Липа и Мадонны. А вот самой Люсе репортеры задавали вопросы не только о музыке. Вдаваться в подробности она не стала, но рассказала, что ее новый избранник не артист. А еще он полностью ей доверяет и не ревнует. Даже несмотря на то, что во время работы ее окружает немало харизматичных мужчин. Когда Чеботину попросили описать любимого человека, она лаконично и очень емко ответила: «Я считаю, просто идеал». Пусть у них все будет по-настоящему идеально. Рады за Люсю. Кто ее так накрасил? Памелу Андерсон разнесли в сети за боевой раскрас. Она появилась на грандиозном мероприятии в шелковом платье золотистого оттенка. А на ее лице сиял мейк с акцентом на глаза. Актриса пренебрегла собственным принципом чистого лица. Комментаторам снова не угодил образ Андерсон. До этого они ругались на ее чистое лицо, а сегодня на неудачный макияж. Лишь редкие комментарии были комплиментарны. Кто, черт возьми, сделал макияж Памеле? Выглядит ужасно. Пэм снова все перепутала. Хоть она и выбрала макияж для глаз, но он выглядит слишком тяжелым. Памела выглядит прекрасно. Волосы и макияж. Но наряд ужасен. Вот так обругали стилистов и визажистов Андерсон. А как по мне, экспериментируй, Памела, тебе можно. Итальянская кинозвезда, 61-летняя Моника Беллуччи, приняла участие в откровенной фотосессии и откровенно поделилась своим взглядом на скоротечность жизни и возрастные изменения. Настоящей альтернативы нет. Либо ты стареешь и принимаешь этот процесс с достоинством, либо умираешь. Я тысячу раз предпочту стареть. Старение означает, что вам повезло остаться в живых и что впереди есть будущее. Более того, зрелость приносит с собой чудесный дар – умение смотреть на все со спокойной отстраненностью, поделилась Моника. По ее словам, такой взгляд позволяет ей быть не просто актрисой, но зрителем всего мира. Накопленный жизненный опыт и внутренние изменения служат необходимым инструментом для воплощения сложных и глубоких кинообразов на экране. Ну что ж, зрелость приносит мудрость, морщины и умение послать всех с улыбкой. Это да. Моника – пример того, как стареть красиво и с достоинством. Браво! На этом все. С вами была Олеся Маскина. До скорого.
1: Подслушано.
3: Радио Могилев.

0: Для роста вашего бизнеса МТБанк предлагает звездные решения. Эквайринг от 10 рублей в месяц и лизинг всего от 3 рублей в год. Акция действует до конца года. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТБанк.
1: Наши хиты.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Мечты всегда такие легкие, как облака. Стильный диван, новенькие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще доступнее с кредитом на Мары от МТБанка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на МТБанк Бай и по телефону 509-99-99.
3: МТБанк.

0: Знаете ли вы, что осень и вообще осенняя хандра очень боится ароматов? Исследования подтверждают, что запах корицы, ванили или какой-то карамели способен запускать в нашем мозге выработку гормонов счастья. Так что если вдруг вы чувствуете, что накатывает тоска, что как будто бы что-то вас засасывает в какую-то серую беспросветную пучину, срочно идите, я не знаю, печь пряники, яблочный пирог, ну или хотя бы зажгите аромасвечу. Это не просто уют какой-то, это, между прочим, научно обоснованная терапия против осенней меланхолии.
1: Радио Могилев.
2: Это будет наш с тобой секрет.

Но я влюблен, пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Временами дожди, ночью умеренные, днем небольшие. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западный, юго-западный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 12, плюс 17.
1: Наши хиты.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Ну что, друзья, очередной серийный час подходит к завершению, и я хочу пожелать вам самого теплого и спокойного завершения дня. Пусть ваши мысли будут легкими, но мы постараемся сделать ваш музыкальный фон чуть более ритмичным.
1: Радио Могилев.

Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение

персонального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.

0: В Могилеве 20 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о награждении ордена у матери. Об этом Белта сообщили в пресс-службе главы государства. За рождение и воспитание 5 и более детей награду удостоены 239 жительниц всех областей и Минска. Это представительницы различных сфер деятельности. В их числе работницы промышленных и агропромышленных предприятий, лесного и жилищно-коммунального хозяйства, отрасли энергетики, банковской, страховой, социальной сфер, торговли, связи и спорта, пограничной службы, учреждения образования, здравоохранения, культуры и религиозных организаций, а также индивидуальные предприниматели и домохозяйки. Общегородские субботники пройдут в Могилеве 17 и 31 октября. Об этом сообщили в горосполкоме. Внимание будет уделяться наведению порядка во дворах, скверах, парках, зонах отдыха, на улицах, площадях города и других объектах социально-бытового и культурного назначения. А также на территориях организаций, строительных площадках, промышленных зонах и других территориях, благоустройства и мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы. Первая в учебном году встреча в рамках проекта «ШАГ» прошла в средней школе номер 34 Могилева. Тема «Беларусь начинается с меня. Суверенное белорусское государство». Перед десятиклассниками выступили депутат Палаты представителей Владимир Подобед и ректор Могилевского областного института развития и образования Михаил Жудро. Разговор строился на принципах открытого диалога. Учащиеся анализировали ключевые составляющие суверенитета, экономическую стабильность, независимую внешнюю политику и обороноспособность. Физкультурно-оздоровительный праздник «Тропа здоровья» пройдет в Могилеве 29 сентября. Мероприятие приурочено ко дню пожилых людей. Соберет на стадионе «Торпеда» более 200 участников, рассказали в горосполкоме. Участники посоревнуются в стрельбе из пневматической винтовки, дартсе, фрисби, порнхоле, набивании теннисного мяча, а также ряде дисциплин на метке с использованием баскетбольного мяча. Спортивную программу праздника дополнят творческие выступления посетителей центров социального обслуживания населения. А в завершении дня всех ждет солдатская каша. И в завершение. Могилевский международный марафон пройдет 27 сентября. В связи с этим перекроют движение с 9.30 до окончания марафона. Перекрытие затронет следующие улицы: Терехина, Златоустовского, Большоучастскую, Правонабережную, Малогражданскую, Трубницких, Большогражданскую. Частично будет перекрыто движение по проспекту Пушкинскому, а именно правая полоса от улицы Большоучастской до Большогражданской. Госавтоинспекция просит водителей заранее планировать маршрут движения. Личный состав ГАИ ориентирован на оказание помощи всем участникам дорожного движения. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, ночью умеренные, днем небольшие, а ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер западный, юго-западный, днем местами порывистый, температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 12, плюс 17. Сейчас в Могилеве плюс 11.
2: Ну что, на часах 8, и осень за окном окончательно перешла в режим атмосферного кино. Темно, таинственно и где-то там, в промокших улицах, наверняка разворачивается чья-то драматическая история. А вы в это время можете с чистой совестью применять на себя роль главного героя в собственном уютном сериале под названием «Диван, плед и я». И если кто-то спросит вас, чем же вы сейчас заняты, вы отвечаете, что вы проводите осеннюю медитацию в формате горизонтального положения. Это звучит солидно и почти по-взрослому.

Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.

Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, ночью умеренные, днем небольшие, а ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западный, юго-западный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 12, плюс 17. На выходных кратковременные дожди. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 12, плюс 17. Данные о погоде предоставил Могилев, облгидромет.

0: Радио Могилев.
1: Пока, пока, котики, моя пармотики, я вас составлял, я уже скучал, чау. Пока, пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука, жука, пить.

0: еще.
1: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
1: Знаете, если бы дни были книгами, то сегодняшняя страница точно была бы с иллюстрацией «Вы». Горячий чаек и какое-нибудь тихое котиное урчание где-то в районе дивана. Ну а моя миссия на сегодня завершена. С вами была Тина Павлова. Пожелаю вам крепких снов, теплых одеял и до встречи в эфире.

0: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с председателем Сената Пакистана предложил провести серьезную ревизию отношений двух стран, передает Белта. У меня к вам очень серьезная просьба, имею в виду ваш вес в Пакистане, чтобы мы в рамках межправкомиссии провели серьезную ревизию наших отношений, существующих проектов и вышли на те направления сотрудничества, которые сегодня нужны Пакистану и Беларуси, чтобы не было задержек в реализации этих проектов, сказал глава государства.
1: Хотел бы вас попросить, пользуясь случаем, чтобы вы передали самые добрые слова моего приветствия и пожелания здоровья Шахбазу и Навазу за все то, что они сделали для отношений с Белоруссией. И я очень надеюсь, что и в будущем мы сделаем немало. Будучи недавно дома у Наваза Шарифа, он предложил хороший вариант, и мы его абсолютно поддерживаем, у нас есть опыт соответствующий в этом плане, наладить тесное межрегиональное сотрудничество. Если сила и пожелание, работа парламентариев будут направлены в этом ключе, мы многое можем достигнуть в наших отношениях. Давайте воспользуемся моментом и решим все застарелые проблемы, которые у нас еще, к сожалению, существуют.
0: В Беларуси на 6 месяцев вводится лицензирование импорта яблок. Соответствующее решение принято постановлением Совета министров, сообщили Белта в пресс-службе правительства. Ввоз яблок, происходящих из государств, не являющихся членами ЕС, будет осуществляться по разовым лицензиям, выдаваемым в март по согласованию с Минсельхозпродом. Постановление принято в целях обеспечения внутреннего рынка отечественными яблоками в межсезонье в полном объеме, исходя из высокого урожая. Творческие встречи известных аниматоров станут частью программы Международного фестиваля анимационных фильмов «Анимаёвка». Форум пройдет в Могилеве с 30 сентября по 2 октября. Первым 30 сентября выступит китайский режиссер Шэнь Си с темой «Шелковые сны. Искусство китайской мультипликации». 1 октября шеф-редактор соцмультфильма Сергей Капков расскажет о трендах мультипликации. 2 октября белорусские режиссеры Игорь Волчек и Александр Ленкин поделятся секретами национальной анимации. В этом году на фестиваль подано почти 2000 заявок из 99 стран. И в завершение, в Могилевском международном марафоне примут участие бегуны из разных регионов Беларуси, а также гости из России и Китая. На мероприятии состоится открытый чемпионат по марафону. Самым возрастным зарегистрированным участником стал мастер спорта по велоспорту известный тренер Леонид Толкачев, 1940 года рождения. Он планирует преодолеть дистанцию в 4 километра. Старт и финиш всех забегов физкультурно-оздоровительного комплекса H2O. Здесь же с 10 часов будет работать зона отдыха с фудкортом и тематическими фотозонами. В 16 часов состоится лотерея, главный приз которой – велосипед. Также разыграют сертификаты, эксклюзивные футболки с символикой прошлых лет и даже мешок картошки. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра в Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, ночью умеренные, днем небольшие, а ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западный, юго-западный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью +5, +10, днем +12, +17. Сейчас в Могилеве +11.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки каждому из нас, завтра расскажу зараз.
3: Овен.
2: Не переоценивайте свои силы, не варто браться за невырашальные задачи.
3: Телец.
2: Для вас теперь новое – это добро просенсованное и полепшенное старое.
3: Близняты.
2: Не варто браться за новые справы, лепш займаться тем, что отрымливается легко и худко.
3: Рак.
2: Гроши, уласность и здоровье – это те темы, которые вам треба будет просенсовать в ближайший час.
3: Лео.
2: Вам захочется отпочить и развеяться. Не отмовляйте себе в этом задовольнении.
3: Дева.
2: Не дозволяйте утягнуть себе у высветления относин. При этом вам не позбегнуть моральных страт.
3: Шали.
2: Каб день отрымался, зробите крок на сустрач по жаданням навокольных вас людей.
3: Скорпион.
2: Отпустите ситуацию, не у забаве, все вырешится само по себе.
3: Стрелец.
2: Больше разумно будет утихомирить эмоции и не выявлять энтузиазм там, где нема належных умов.
3: Козярог.
2: Долго сумовать не доведется. З'явятся новые интересы, за якие придется позмагаться.
3: Водолей.
2: Подеи мало предсказальные, але вы справитесь, бо вы находливости и оптимизму вам не займать.
3: Рыбы.
2: Не турбуйте себе глобальными планами и героичными намерами. С вами была Ира Александрова. Приемного вечера.
0: Гороскоп. На радио Могилёв.
1: Гороскоп.
0: Радио Могилёв.

Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Могилеве 22 часа.
1: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, ночи умеренные, днем небольшие. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западный, юго-западный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью +5, +10, днем +12, +17.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Наши хиты.
1: Заходи без причин.

0: В Могилеве 23 часа.
1: Добрый вечер. Я, Олеся Маскина, приглашаю всех ко мне за час до полуночи. Предлагаю вместе отключиться от суеты, расслабиться и окунуться в атмосферу спокойствия и безмятежности. Окунемся в ту музыку, которая поможет подготовить ум и тело к ночному отдыху. Давайте вместе отпустим все.

0: This is me.
1: За час до полуночи мы стоим на пороге между суетой сегодняшнего и тишиной завтрашнего дня. Сейчас нет ни телефонов, ни часов, ни списка дел. И это время бывает лишь раз в сутки. Вот и позвольте себе провести эти минуты свободно. Пусть прошлое не тревожит, а о будущем подумаем завтра. Время перестает быть врагом, оно становится союзником.

точка перехода. Пусть она станет для вас дверью, за которой нет тревог. Мы сделали все, что могли для этого дня, и мы достойны отдыха. И только музыка будет нашим спутником. Помните, завтрашний день начинается только тогда, когда мы будем готовы. А пока просто слушаем.

Не нужно никуда спешить. Этот час принадлежит только нам. Мы не решаем проблемы, мы просто слушаем музыку. А если вы сейчас за рулем, сосредоточьтесь на дороге, но позвольте музыке вести вас. Ничего не анализируйте, просто чувствуйте.

хочется что-то решить, спланировать, вспомнить, пора бы дать себе отдых и сказать им завтра. Когда возникают мысли о прошлом, скажите «было». И пусть между мыслями останется чуть-чуть места. Не заполняйте его сразу. В этом месте нет ни прошлого, ни будущего.

приближается к полуночи. Сегодняшний день был книгой, которую мы прочитали от корки до корки. В ней были и захватывающие главы, и грустные страницы, и моменты чистой радости. И мы перевернули последнюю страницу. Теперь книга закрыта, а завтра откроется новая, чистая, белая. С вами была Алисия Москина. Спокойной ночи!

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02330/64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 25 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями. Временами небольшие дожди. Ветер западный, юго-западный, местами порывистый. Температура воздуха днем +12, +17.
1: Радио Могилев.

Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.

0: Nine brown eyes.
1: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.

0: Могилеве час ночи.
1: Прогноз погоды. 25 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями. Временами небольшие дожди. Ветер западный, юго-западный, местами порывистый. Температура воздуха днем +12, +17.

0: Радио Могилев.
1: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы на миг ощутить твою нежность. Но нет, нет, нет, к таким, как ты, нужен подход особый. Я не особо романтик, прости, но как увидел, я понял.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Радио Могилев. Воды в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: Алиса, включи радио Могилев.
1: Хорошо, включаю радио Могилев. Young Money.

прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.

0: кровь из тебя по венам любовь из тебя.
1: Могилеве 2 часа ночи.
2: Прогноз погоды. 25 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями. Временами небольшие дожди. Ветер западный, юго-западный, местами порывистый. Температура воздуха днем +12, +17.

радио «Могилев». Let's get it started in here.

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.
1: В космосе летают мои мечты, и среди них о тебе каждая.

Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375 33 313 37 65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.

25 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями. Временами небольшие дожди. Ветер западный, юго-западный, местами порывистый. Температура воздуха днем +12, +17.